0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Во что превратитесь вы, чтобы не превратиться в размазню? Надо же выпить кофеечку с утра.
4: Так.
3: Так вот, ученые выяснили, что две чашки кофе за пару часов до интима продлевают процесс в два раза. То есть, если вы сейчас выпили две чашечки кофе, там,
4: вам надо через два часа срочно кого-то
3: надо проверить. Дольше или не дольше будет.
5: Да. Ровно и в два раза. То есть, если был час, то будет два.
3: Да, если... да. И, если, и к тому же еще секс начинает приносить гораздо больше удовольствия.
6: Так. А кто это у нас две кружки по утрам пьет? Лина? Я все подсчитываю.
3: Я потом иду на спорт, вы же знаете.
4: Ей-то что продлевать-то? Ей-то зачем? Просто я...
3: А мне зачем?
4: Представляю, целая очередь кофемату выстроилась в офисе.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Новая музыка в секретной.

0: Реклама.
1: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Мы начинаем.

0: Доброе утро. 7:05 в Екатеринбурге. Вторник, 19 мая на календаре. Еще один день. Жаркий будет сегодня. 19 градусов сейчас в центре города.
1: Да, и будет плюс 30.
0: Да, да, да.
1: Да, хорошо.
0: Но завтра уже выдохнем немножко.
2: Ну вот я полечу сегодня...
0: А куда ты летишь?
3: Освежишься, да, на юге. Там-то грозы, снегопады.
0: Да?
3: Не снегопады, дождь, конечно, такой
2: приятненький. Там погодка прохладненькая, пятнашечка.
0: Ну, там завтра грозы обещают.
2: Где?
0: Здесь. В Екатеринбурге плюс 21 грозы,
3: да. Это потому, что наше солнышко улетит.
2: Так вам и надо. Я предупреждаю водителей. Сегодня проехал специально, посмотрел. На машине поехал. Посмотрел на перекресток Фурманова-Белинского.
3: Жесть.
2: Да, там уступчики оставлены, поэтому особенно со стороны парка Маяковского люди прям сильно замедляются. Потом переползают следующий уступ также. Вот, потом дальше тоже два ряда вроде заложено, потом левый ряд отсутствует. Я так понимаю, на машиностроителей тоже не до конца асфальт вернули.
0: На самом перекрестке машиностроители космонавтов вообще не вернули асфальт, а на космонавтов два ряда вот так выложили.
1: Зато появились рендеры вот того тоннеля, который будет на улице Куйбышева.
0: Ну я видела, очень красиво.
3: Там все красиво.
1: Действительно, до 15 августа будут делать всю эту красоту.
3: Я вчера, кстати, проходил, там уже и пешеходник закрыли, и трамваи тоже теперь уже не ходят. Так что обходим либо через МКАДИ.
1: Я вчера ехала там на трамвае.
3: А, ну хорошо, хорошо.
1: Где-то в районе 4, наверное, 5.
2: Подожди, а переход-то будет где? В районе арены или...
0: Ну где плотинка заканчивается, вот эта пешеходная зона.
3: Ну где под Куйбышева как раз.
2: Я почему спрашиваю, потому что я через этот светофор постоянно езжу на велосипеде, и там что, уберут, я так понимаю, пешеходные светофоры-то?
0: Пока неизвестно.
2: Ну как, имеется в виду, что вот там на той стороне, где...
3: Нет, я думаю, пешеходники не уберут. Просто вот как раз эту набережную, которая сейчас идет там
0: можно
3: вдоль Горького...
0: Можно будет сквозь пройти,
3: ее пробьют, да-да-да, и можно будет под мостом проехать, пройти спокойно.
0: Ну, можно начать, да, путешествие на, по плотинке здесь, в центре города.
2: Пофинишировать там.
0: И закончить, да, возле арены.
2: Ну, ребята, начинается новый день, столько всего, столько свежего. С вами Катапульта, и будем здесь до 11 утра, так что всем здрасте.
4: Реклама. Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день. Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы. Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
5: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
6: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
8: Академия сантехники.
7: Смесители.
8: Академия сантехники.
7: Водонагреватель.

0: Паш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
1: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
2: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
1: Поехали. Скажи адрес.
2: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
1: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
3: Строим новое.
4: Ремонтируем любимое.
3: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
5: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
6: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
5: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.

0: наличные.
1: От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
2: Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования.
1: Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38.
2: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амуда C5.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта. Папа!

0: Спонсор афиши – Ассоциация Федерации свободных байкеров. Только с 5 по 7 июня 2026 года мотофестиваль движения «Урал» в Екатеринбурге.
1: Здравствуйте, подписчики. Сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
3: Доброе утро, 7 часов 17 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Планы грандиозные
4: для в эти выходные.
3: Но... Да, в эти выходные у нас опять стартует Урал Маркет с 22 числа, с пятницы. И до воскресенья на Плотинке, как всегда, Уральский центр развития дизайна Горького 4А. Очень удобная локация, вход свободный, можно с питомцами, обязательно с детьми приходить, потому что очень много для детей будет детский маркет и разные мастер-классы. В общем, ждет всех, как всегда, тактильный, очень мне нравится выражение, тактильный шопинг. То, что можно потрогать и вообще взять в руки и не отпустить. Там и керамика, и разные дизайнерские вещи, и обувь, и изделия из кожи, и из текстиля, и декора очень много. Очень много разных крафтовых вкусных штучек, и продукты разные, и сыры, и поговорить, и пообщаться. В общем, все это будет в эти выходные в Уральском центре развития дизайна. Стал известен еще один хедлайнер ночи музыки. Это Юлия Савичева. Она будет выступать на сцене «Мотив» в историческом сквере. Но вот мне у Юлии Савичевой все-таки ее старые песни еще с «Фабрики звезд», «Высоко»,
4: «Корабли». Она сейчас, я так понимаю, куда-то прям в рок ушла,
3: она
4: как Аврил Лавин.
3: Она в рок, и она очень странно выглядит. Да, немножко такая...
4: Ну, заняла нишу, видимо, свободную, рок-богини.
3: Никто так не хотел выглядеть, как она. Ну, в общем, но поет она по-прежнему прекрасно. Вот, то есть, если прям близко...
4: Живую, без плюса.
3: Да. В эту субботу открывается пространство «Лето» на площади 5-го года, естественно. Там будет многофункциональная зона, клумбы, скамейки,
5: там, где
3: навесы, подсветка. Да. И там будет вообще большая такая тусовочная зона. В середине лета там устроят корты для игры в падл. Так
5: да,
3: все
5: мы
3: это
5: помним,
3: и будет.
5: Это ждем.
3: Ну, а в эту субботу
6: мне интересно, там
3: площадки.
6: Будут навесы или нет? Потому что я вчера проезжал вот мимо этой площадки, ну, как бы поставили вот эти грибочки.
3: Ну, пока такие навесы, а потом...
6: Не, я имею в виду над кортами, если корты делать...
3: А, над кортами? Нет, когда начнут делать корты,
6: во-первых, сетку побольше, потому что, ну, как бы...
3: Ну, там консультанты будут, я думаю, попросить сетку. Ну, а сегодня...
6: Это прям такие деньги-то уже, не маленькие.
3: Ну, есть кому платить. Сегодня в гастромоле главный, можно обсудить, вообще устроит прям глобальное, грандиозное обсуждение вампирской саги.
4: Ну, наконец-то, давно ждали.
6: Столько лет прошло.
3: Сумерки, да, разберут скрытые смыслы, обсудят психологию отношений Беллы, Эдварда и Джейкоба.
4: Почему у нее все фильмы одно лицо
3: как,
4: было?
3: Как сага повлияла на поп-культуру и почему до сих пор вот этот вот спор не утихает? Джейкоб или Эдвард? Это звучит прямо очень серьезно.
4: Либо сегодня... пес, либо вампир.
3: Сегодня в 7 часов вечера. Начало, приходите, вход свободный.
5: Для непонимающих,
6: а ты сама бы кого выбрала? Кровососа или пса?
3: Пса, вот, а еще...
6: Ну и пес с тобой.
7: Утреннее шоу на Радио Пилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
7: Реклама.
10: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
11: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
12: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-147-605-1196.
13: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий.
2: Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
13: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
13: Правда?
14: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
17: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
18: И побывать в настоящей пожарной машине.
19: А еще попробовать еду полевой кухни.
16: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
18: Мам, пойдем!
16: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный. 12+.
20: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
21: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
22: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
23: Лим-Попо. Веселье не за горами.
24: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
25: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
26: Киберпятница в Брайтфит. Только 22 мая этого года.
27: Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355.
28: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
29: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те,

0: реклама. ИП Жидков Игорь Юрьевич. ИНН 66 700 734 63 01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:29 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литра. И на посту Санька находится. Что там, давай рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Начнем с основных затруднений, которые, как обычно, у нас начались с самого раннего утра на ЖБИ. Опять от Кора пробка на Малышевскую развязку, выезд Сыромолотова, половина улицы занята ровно, и занят весь кусок дублера Сибирского тракта от Сорокалетия до Малышевской развязки. Затруднения на втором мосту Калины, кстати, на базовом и на первом мосту Калины ни туда, ни сюда сложности особо нет. Удивительно. Затруднения из центра по Малышево начинаются после Мира, там плотный трафик, ждите, когда до конца месяца сделают Малышевскую развязку. Восточная начала подставить в районе Первомайской и Ленина со стороны вокзала. И вот отдельная тема опять Уралмаш. Тут у нас вся машиностроители от площади, ну практически от входа на завод стоит, а также Баумана стоит от Бабушкина Победы, мучается от Ильича. С затруднениями в движении движуха началась на Таватуйской, на сейчас автомагистральной в направлении пехоты. Есть затруднения в движении уже в районе Серафимы Дерябиной, Шаумяна, Гурзувская, Репина в районе Университета связи, а также Репина в районе Радуги в нагрузе. Со стороны Мичуринского подрастает пробка на Суходольской. Академ у нас подстаивает в районе Дегенина перед Краснолесье, Амундсена перед Ванцовского объездная. Напомню, там тоже асфальт убрали в районе Ювелирки, поэтому кто едет со стороны Московской, внимательно смотрите, чтобы никого не въехать. Затруднения в районе Уктуса на Щербакова. Ну и в районе Кольцовской развязки опять стандартная толкучка. Еще напомню, что на Белинского в районе Фурманова снят асфальт. Там тоже уже сложности начались, поэтому выезжаем пораньше, соблюдаем правила, бережем друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литер И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «СЗ Синица.Реформа-1». Принимаем ваши звонки. 237-104 у нас прямой эфир. Поэтому звоните, мы обсуждаем автомобили. И кто у нас на связи? Алло. Доброе утро, ты в эфире. Понятно, следующий звонок. Друзья, если вы дозвонились, давайте общаться. Да, иногда лучше вообще остановиться, спокойно поговорить, потом продолжить движение. Звоните, делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения. Обсуждаем и конкретные машины, и автомобильные вопросы, важные для автомобилистов моменты. Сейчас идет сезон дорожных ремонтов. Напомню, ситуация на дорогах не очень, поэтому заранее выезжайте. Алло.
3: Доброе утро, Александр.
2: Доброе.
3: А интересует такой вопрос, Nissan X-Trail хочу взять, но 22-го года где-то вот так, с Владивостока.
2: Правый руль ты имеешь в виду?
3: Ну, нет, там почему, есть и левый, и правый, но левый, конечно, предпочтительнее. Вот хотел бы уточнить у вас какие-то, может, есть там серьезные проблемы с вариатором, либо на что обратить внимание при покупке.
2: Самое главное заблуждение людей, которые покупают подобного класса кроссоверы, в том, что они купили нечто суперпроходимое. Да нифига. У X-Trail самая ахиллесова пята, это когда начинают кипятить систему полного привода и начинают выезжать на какие-то серьезные там моменты, связанные с пробуксовками, снег обычно, такая вот проблемная тема. Я скажу так, вот для меня... Как бы вот тот кузов, который ты смотришь, он получается четвертый, да?
3: Ну, да.
2: Ну, это такой более квадратный, в отличие от 32-го. Значит, ну, вот 31-й был стандартным холодильником, честным за свои деньги. У него очень много поклонников, неспроста. Потому что машина была достаточно проста, функциональна и доступно. Как только начали добавлять гламура с 32-го кузова, кучу всяких вещей, там, связанных с электроникой, тут же появились моменты, когда у людей возникло и отторжение у старой аудитории, а у новой немножечко полезли глаза на лоб, когда начались ремонты, потому что это уже не так по-народному стало. Но сказать, что это развалюха, да нет, нормальная абсолютно машина, то есть вот этот квадратный кузов мне больше нравится, и, наверное, четвертое поколение за это бы похвалил. Мы даже гибрид как-то поюзали. Ничего, такая тема интересная. У них там есть интересные моторы, которые в 200 лошадей. Тоже как бы такая тема на полном приводе в городских условиях в демисезоне. Хорошо. Цена вопроса, на мой взгляд, великоватый. Он переоценен, он не такой комфортный. И не такой простой в плане ремонта. Но если это хорошего состояния машина, достаточно свежая, там в районе 5-6 лет эксплуатации и пробег относительно небольшой, почему бы и нет. Главное эту машину проверить. Если ты сам собираешься во Владик за ней ехать, придется, ну, нам, наверное, 3-4 дня-то заложить на процесс выбора.
3: Угу. Но я рассматриваю чисто передний привод без полного, просто расширяться хочется.
2: Ну окей, просто, ну честно, для меня вот именно этот автомобиль без полного привода ничего интересного не представляет. Да, так просто ради багажника.
3: Ну да, да, я понял. Ну в целом, в общем, положительный, да,
2: да?
3: Я понимаю. Все, благодарю. Хорошего
2: тебя дня. Спасибо за звонок, удачи. Следующий примем 237-104. Кто на связи у нас? Доброе утро.
4: Алло. Александр, доброе утро. Алексей, да? Меня зовут.
2: Привет, Алексей.
4: Подскажи, пожалуйста, катал, не катал Суиз S09?
2: Еще раз.
4: Суиз.
2: А, Суиз.
4: Катал, не катал, твое мнение. Интересует семиместный автомобильчик на полном приводе, ну и с автоматом, естественно.
2: Ну, мы покатались, правда, не сильно долго, я не смог его взять, мне просто некогда было на этот, господи, на долгий тест брать его. Я так скажу, если вот вам нужно функциональный автомобиль, который будет более-менее нормально выглядеть с какими-то еще там интересными штуками, несмотря на то, что у него по сравнению с другими моделями еще и дизайн считается уже такой повзрослее, то есть он... Как это правильно-то сказать? Он не обновлялся так быстро, как это делали все остальные в концерне. Я считаю, что за свои деньги нормально. У него там были интересные вариации очень по салону. Мне прям вот у них там с зелеными вариантами были, мне прям зашел. Но марка не особо раскручена из всего концерна. Но в целом качество такое, что вполне адекват под свои деньги. Настройка через планшет всего меня не устроила. И настройки по подвеске я бы, наверное, сделал поинтересней. Но для меня пока как бы в этом сегменте, допустим, больше раскрыта тема у Cherry Tiggo T9. Вот да, там как бы с настройками подвески я порадовался. Но в целом, говорю еще раз, если ты готов вот как летчик-испытатель на себя взять вот это все, то пожалуйста. Мне не хватило немного тактильных кнопок, там, расположения их и... Что еще? Ну вот я говорю, ожидал чуть большего комфорта. В плане надежности, пока таких долгих пробегов и на опыте у меня конкретно нет, под наблюдением автомобилей нет, поэтому ничего сказать не могу.
4: Ну, понял, услышал тебя.
2: Ну, пожалуйста. Тебе спасибо, друзья, благодарю за внимание и звонки. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
5: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
6: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко. Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
7: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
8: На старт, внимание, шарт!

0: Новый центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Не стыдно?
2: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
3: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
4: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском.
5: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском.
6: Березовский! Так рядом же! Поехали!
5: «Лада Восток», Березовский, Кольцевая 4, автомобильная столица Урала.
7: Кредитор ПАО «ТБанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
8: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
9: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
10: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
11: Лим-Попо. Веселье не за горами.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
13: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
14: Вызов – это испытать настоящую полосу препятствий.
15: Вызов – проверить себя, как спецназовец.
16: И побывать в настоящей пожарной машине.
17: А еще попробовать еду полевой кухни.
14: Вызов – это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
18: Мам, пойдем!
14: Вызов – новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
19: 12+.
20: Насильно.

0: Селькоровская, 22-228-2111. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Капла пульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7 часов и 47 минут в Екатеринбурге.
3: Итак, дорогие друзья, вас ждет наша творческая игра 237-104. Прямо можете сейчас звонить. Мы вам стих, в конце правильное слово в рифму и получаете приз.
2: Спонсор нашего конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич. Алло, звонок у нас есть. Привет.
3: Доброе утро.
4: Доброе.
3: Как зовут тебя?
4: Валентина.
3: Валентина, если выиграешь, кого одевать будешь?
4: Ну, у меня, как говорится, полный набор. И мужчина мечты, и сын.
3: И мужчина мечты. Замечательный мужик.
2: И мужчина мечты, и муж там.
3: Да-да-да.
4: Ну, по совместительству муж, да.
2: Отлично.
3: Значит, для тебя стихотворение, четверостишье, в конце которого надо в рифму ставить правильное слово. Сделаешь это — получишь приз. Начнем. Костюм безупречный Арсений нашел. Вчера в магазин он удачно зашел. На встрече сегодня плащ нараспашку. Не хочется новую прятать...
4: Пряжку.
2: Нет.
3: Ну, пряжка хорошо, но это не
2: подходит,
3: совсем правильно.
2: Да.
3: Что еще на тело?
2: Чтобы так, нараспашку и все видно. Ну, давай, рифма.
4: Распашку. Тельняшку.
2: Ну, нет.
3: Ага, костюм он нашел, да.
5: Ты, ну, он... с костюмом-то что носит?
3: В военторг чисто сходил. Ну, еще раз. На встрече сегодня плащ нараспашку. Не хочется новую прятать...
4: Рубашку.
2: Ну, конечно. Боже мой, с третьего раза.
3: Валентина, понимаю, не проснулась.
2: Ну, оригинально хотела, да. Валентин, поздравляем тебя. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены».
3: Вот теперь кого да. выбирай, кому одеваться.
5: Да, либо голодные игры.
3: Да, либо мужу, либо сыну, либо мужчине мечты. Значит, сейчас кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
6: На «Радиопилот». Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро, в Екатеринбурге 7:52.
1: В этот ранний час с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Ну просто мед, а не новость для ушей жителей нашей области. Лукашенко Александр Григорьевич назвал нашу область ключевой для России. Глава Свердловской области Денис Паслер встретился с президентом Белоруссии, и лидер Белорусской республики не скрывал своего восхищения, а характеризовал нашу область как непростой, но при этом Россия-образующий регион. Паслер с гордостью отметил, что сотрудничество уже ведется между областью и Белоруссией, а совместные проекты реализуются и в машиностроении, и в энергетике, и даже в транспорте.
0: Какие мы молодцы.
2: Ну все, ждем культурный обмен дразниками.
1: Спасибо.
3: Трикотаж, продукты.
1: Да-да-да.
3: Сидр вкусный.
1: Я, знаете, сколько екатеринбуржцев в аэропорту в Минске встретил? Хо-хоу! Очень активно наши ребята туда-сюда путешествуют.
2: Ждем больше прямых рейсов тогда. А разрешить вступить в брак с 14-15 лет ради повышения рождаемости предложили в России. С такой сомнительной инициативой выступили ученые и демографы РАН. Эксперты считают, что идея повысить возраст молодежи до 39 лет может наоборот подталкивать людей откладывать создание семьи. А по мнению ученых, снижение минимального возраста для брака могло бы положительно повлиять на демографию.
0: Угу. Смотрю я на этих подростков, бегающих у нас.
2: 14-15 лет.
0: Да-да-да-да, во дворе. Так себе семейка-то.
2: Я больше скажу, 20-25 лет тоже очень сомнительно.
0: Все сдвинулось наоборот.
1: Да, сдвинулось-то ведь, Надь, неспроста. Сдвинулось, потому что и финансовые там, и так далее. То есть наши демографы, они, видимо, что-то не понимают.
0: Подотстали немножко.
1: Да, или им как бы запрещено вообще говорить о
0: либо
1: том, что...
0: Либо им просто наплевать.
1: Да, о том, что у людей нет такого количества денег, чтобы там детей заводить.
0: Да и вообще дети заводить детей, ну блин.
1: Ну да, да.
0: Давайте смотреть на вещи взрослыми глазами.
3: Тут самое страшное, что не дети с детьми. Понимаешь?
1: Типа вот возраст вступления в брак пораньше, и все, и началось.
2: Сухой закон ввели в Екатеринбурге из-за съезда библиотекарей. Вы удивитесь, но он у нас проходит прямо сейчас в Екатеринбурге.
3: Екатеринбург. Да.
2: Да. В некоторых районах.
3: Я не заметила, что прямо...
2: Слушай, а я посмотрел, я нашел местную новость. Начинается сегодня, насколько я понял, и до 22 мая продлится.
3: Где?
2: Ну, в отдельных районах это, конечно, громко сказано. Это вот здесь у нас в центре, в районе улиц Пушкина.
1: Ну как вот раз как таки, раз у нас здесь,
2: да,
1: вот этот
2: Толмачева.
1: Весь.
2: Да, вот этот квадрат, где литературный квартал, где постоянно
0: еще
2: проходит...
0: Еще алкоголь не купить.
2: Там не купить, так что придется только читать. Сразу вспоминаю.
3: Подожди, ограничили или вообще?
0: Вообще запретили.
2: Вообще запретили.
3: Ну, так у читающих всегда с собой.
0: Мне просто интересно, почему это вот...
2: Я сразу вспоминаю этот анекдот про Генную Чебурашку, где надо было заменить слово «набухался» на «читался». Идем мы с Геной такие начитанные, а навстречу нам шипокляк, а из кармана у нее полкнижки торчит. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
5: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
4: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: А на улице лето зеленого цвета.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Сейсмоторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске обещают сегодня 30-32 с плюсом. Ясную погоду. Хорошо и тепло даже на севере области, до плюс 28 в Североуральске и Вывдели. В Североуральске пасмурно, Вывдели переменная облачность.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 29-31.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
8: Информация на правах рекламы.
10: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
13: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей.
14: Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
15: Exit. Born for more.
16: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8:03 в Екатеринбурге. Вторник, 19 мая. Запомните этот жаркий день, потому что завтра в город придут грозы. Обожаю вот эти вот дожди, но будет тепло, все равно 21 градус.
1: Чтобы если завтра будет бабахать, лить с неба, знаете, кому достанется? Знаете, кого винить?
2: Рыжая ведьма во всем виновата.
1: С вами в эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот Мороз Стрела» Новочка Королев. Всем привет, и мы вместе с официальным дилерским центром «Lucky Motors Havail City» объявили фотоконкурс на тему «А это мой багажник». И до 22 мая присылайте нам фотографии, где есть вы и ваш багажник. Значит, на
0: каким
1: сайте
0: бы
1: ждем
0: был.
1: Фоток, ждем на сайт.
0: Да, 22 мая в прямом эфире навигатора будем выбирать 5 победителей, которые получат наборы автомобильных инструментов. Пополнение в багажнике сразу случится. Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors» Havail City на Умельцев 2.
3: Вот кто-то даже во время переезда сфотографировался.
0: Ой, там...
1: Там,
0: конечно,
1: там такой багажник.
3: Прям грузовой багажник. Детей фотографируют всех.
1: Вы знаете, тут новое исследование прошло.
3: Да.
1: Значит, мы тут активно все за нейросети обсуждаем. То тут, то там, да, то сям. А вот оказывается, люди тупеют даже за 15 минут использования нейросетей в день. Участников эксперимента разделили на две группы. Одна группа решала тест самостоятельно, другая с помощью нейронки. Когда вторую группу лишили доступа к ИИ, люди вообще забили на тест, начали пропускать задания одно за другим, ничего решить не могли. В итоге выводы неутешительные. Нейросети расслабляют мозг, не дают возможности думать, то есть ты лишаешься этой возможности достаточно быстро. То есть вот это самостоятельное желание думать над сложными задачами, упрощая себе жизнь при помощи нейросетей, оно на самом деле ведет к таким очень печальным последствиям. Я не говорю про снижение когнитивных возможностей, но вот решение задач, оно же неспроста нужно.
0: Ну, решение задач, смотря каких задач.
1: Не, ну подожди.
0: Что-то математических одно, или...
1: Ну, они конкретно решали там, да, задачки больше с математикой связанные, но это задачки, которые связаны именно с логикой мышления и так далее. Тут фишка просто какая. Нейросетки — хороший инструмент для того, чтобы что? Для того, чтобы, например, чего-то обработать. Придумать картинку, там, я не
0: накидать
1: знаю.
0: Еще, идей.
1: Накидать идей, да. Но если ты собираешься при помощи нейросетей решать какие-то жизненные вопросы, искать диагнозы, я не знаю, там еще какую-то штуку. Не,
4: вот,
1: ребят.
4: Кстати, про диагнозы. Помните же, да, новость была, по-моему, в США или в Великобритании.
1: Так
4: нейросеть довела
1: уже,
4: до самоубийства.
1: У нас человека. Уже собираются нейросеткой диагнозы выставлять. Тоже была новость об этом. Я как бы все понимаю, это упрощает задачи многие, ускоряет процесс, но вот в одном месте мы как бы что-то ускоряем из разряда там придумай диагноз или скреатив идею, или сгенерируй картинку, а в другом нам надо 35 бумажек сходить собрать со всех сторон, принести их в 2 кабинета со всех сторон, печати поставить, шиш знает когда. Может быть, вот туда нейросети направить, вот этот операционный какой-то момент делать там, ну, я не знаю, упрощая задачи обычным людям.
4: Мне кажется, нейросеть не выдержит этого, она просто сломается.
1: Сделать справку, ага, дулю, конечно. Сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра, называется она «Верю, не верю». Женщин в эту игру мы ждем особо, мужчины тоже. Звоните 237-104 прямо сейчас.
5: Реклама.
6: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
7: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
6: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
8: На старт, внимание, шар!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
2: Ура! Веер-парк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе.
5: Ну как?
2: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует.

0: подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
2: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Мне нужно личное пространство.
5: У тебя будет своя комната.
4: Мне нужно больше места под одежду.
5: А у тебя гардеробная.
4: А мне нужно играть с друзьями.
5: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома. Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
6: УСЗ «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
7: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
8: Отправляемся в морской круиз.
9: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
7: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
9: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
10: Катапульта. Бабах!
11: Дорогие дамы, 237-104, ждем вас прямо сейчас.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8 часов и 15 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс «Верю, не верю». Спонсор конкурса ООО «Кит Екатеринбург» аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Константин, водитель грузовичка по городу грузы возит. Здравствуйте.
2: Грузовичка, то есть маленького.
3: Да.
2: Привет.
3: Как Лёва.
4: Да.

0: А, привет, привет.
1: Здравствуй. Небольшой. Константин, что везешь?
0: Пока что только ребенка до школы довез.
1: Не, ну имеется в виду, сегодня тебе уже известен груз или нет?
0: Нет,
1: пока. А что это чаще всего?
2: Опасный груз.
1: По ПВЗшкам, что ли?
0: Не, не по ПВЗшкам. Как такси.
1: Как такси, понятно. Против тебя сегодня играет Лена. Она HR-директор. Лена?
3: Да, привет.
4: Там кого-то уже на работу принимаешь или что?
3: Так же, как и Константин, везу пока своих в школу.
5: Развозчики.
4: А ты HR в какой компании? Чем вы занимаетесь?
1: Что у тебя там за персонал?
3: Мы занимаемся продажей сварочного оборудования, а также роботизацией, механизацией, автоматизацией.
4: О, вы Скайнет, что ли? Что? Грозно звучит.
1: Роботизация началась со сварочного аппарата, конечно. Я именно так себе терминатора и представлял, когда сварочный аппарат выезжает и говорит: я тебя убью, Сара Коннор.
5: Мне нужна твоя одежда.
4: Мне нужны твои диоды.
1: Я сварю тебя, Джон Коннор. Значит, давайте поиграем. У нас с вами есть три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. И тот, кто три правильных ответа наберет, у того будет приз. Мы утверждаем, что в Германии для водителей существует идиотен-тест.
5: Идиотен-тест.
1: Идиотен... Короче, вот тест на идиотов. Идиотен-тест.
5: Для водителей.
3: В России бы такой. Я верю.
1: А ты как, Кость?
0: Тоже верю.
1: Оба верите.
5: Дальше.
1: Дальше.
6: Мы утверждаем, что фраза «на порядок больше» означает «больше в 10 раз». Порядок.
3: Не верю.
1: Да. А ты как считаешь, Константин?
0: Верю.
1: Ну и заключительное.
5: Мы утверждаем, что фанфарон – это дирижер духового оркестра. Ну, то есть его так называют.
1: Угу. Ты как, Константин?
0: Не верю.
1: А ты, Лена?
3: А я верю.
1: А теперь разбираться будем, сколько правильных ответов. Значит, тест, который назначают нарушителям ПДД, которые временно лишены водительских прав, чтобы доказать свою пригодность к управлению автомобилем, называется идиотен-тест. Но на самом деле у нас проходит просто встречу с психологом, наркологом,
5: но там прям боятся. А ведь в 16-м году, по-моему, в 2016-м у нас хотели такой же вести идиотен-тест, но так и не дошли до этого.
6: Надо еще в школе проходить или после.
1: Не, ну там это вот тебя лишили, и потом проверяют, а не дурак ли ты?
6: Надо перед замужеством. Ну, ладно.
1: Тут вы оба правы. Так. Кстати, перед замужеством я бы
6: это
1: тоже
6: было
1: сделал.
6: Бы супер. Но на порядок больше это означает в 10 раз.
5: Ну, порядок математическое, да, вот ну, выражение. Да, да. Порядок это 10. Поэтому, если вы скажете, моя зарплата
1: просто
5: на порядок...
1: многие ошибаются, да, и думают, что это x2. Угу. А на самом деле это x10.
6: Вот так что поаккуратнее с выражениями, а то,
1: то придется на порядок больше, вот, Лена, тебе там персоналу-то платить.
5: Фанфарон – это человек, который много хвастается. Он пытается казаться круче, чем есть на самом деле. Выпендривается, короче.
1: Никакой он не дирижер духового оркестра. Леночка, не расстраивайся, что не набрала нужного количества ответов. Константин, тебе за кадром объясню, как призы забрать. Лен, кричи катапульта. 3-4.
3: Катапульта!
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
10: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
11: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
12: Лим-Попо. Веселье не за горами.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ОАГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-10-08-907. 0+.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Содержанка, эскортница или просто честная красавица, заваленная подарками. Грань между этими персонажами тоньше, чем кажется.
2: Это я.
3: Доброе утро, 8 часов 23 минуты в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Заряжаемся позитивом с утра, какими-то большими надеждами. Вот в Минздраве рекомендуют дневник благодарности вести. И это вообще правило хорошей жизни. Больше сна, меньше
4: Страничку
3: стресса.
4: Учи это советовали.
3: Никаких сосисок со стола. После пробуждения стаканчик водички и дневник благодарности.
5: Господи.
3: А айс-латте пить только до 2 часов дня. То потом...
4: Это Минздрав пишет?
3: Минздрав.
5: Да, стаканчик водички с утра.
6: У меня есть только тетрадочка с должниками. Это сгодится за дневник благодарности?
3: Это у Александра ты взял правило.
5: Всегда ржал я по поводу этой вот рекомендации, типа водичку с утра, пожалуйста, перезапускать организм.
3: Что, тебе плохо с водички?
5: Да нет, просто это уже вообще не доказано абсолютно.
3: Но
5: если хочется пить, значит, вчера не надо было пить.
3: Нет, ну,
5: жрать рыбу соленую с пивасом не надо было.
3: Хотелось.
5: А то вот это. Слушайте, ну благодарить же можно за всякое, дневник благодарности.
4: Конечно. Благодарить своих врагов.
3: Прям может сейчас глубоко, конечно, закопаться. Но, в общем, успешные бизнесмены и актеры заявляют, что вот этот вот мифический work-life баланс — это все, это миф. И первый шаг к успеху — понять этот факт. И чтобы выбиться в люди, нужно реально впахивать каждый день. И вот это вот то, что наговаривают, вот спать, меньше стресса, такого и быть в идеальном состоянии, такого не бывает. Значит, Скарлетт Йоханссон, 4-я по доходам актриса Голливуда, считает, что нехватка времени всегда либо в делах, либо дома. Потом вот владелец компании крупной NVIDIA оценивается в 5 триллионов баксов, встает 4 утра, пашет весь день. Мистер Бист, один из самых хайповых блогеров мира, спит по 4 часа, говорит, что если бы парился о своем ментальном здоровье, он ничего бы не добился, так что только впахиваться. Но вот по ощущениям, Дэвиду Бекхэму удалось... Блин, найти этот баланс.
5: Да, но только когда он закончил впахивание.
3: Ну,
5: да, впахивал,
3: да,
5: всю
3: вот
5: жизнь.
3: Сейчас, да, во-первых, он тут опять выложил видео со своего огорода. У него первый урожай лука. Как он это делает?
6: Ждем, когда кабачки начнут соседям раздавать.
3: Значит,
5: я все жду, когда он будет выходить с палочкой, садиться на скамейке у себя там в палисаднике.
3: С петухами там, с курами, да? И состояние его тем временем перевалило за 1 миллиард фунтов. А то все за него переживали, типа, что он деньги все вбухивает в компанию своей жены, которая денег не приходит, и чуть ли он уже не разоряется. А на самом деле все наоборот.
5: Все у него нормально. Все ты что, он сначала угробил колени, а потом поднял жизнь с колен. Вот, понимаешь, все нормально у парня. Просто люди, которые рекомендуют, типа, ребята, не надо упахиваться, work-balance, вот этот вот, это люди, за которых кто-то упахивается уже.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
10: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
9: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
11: Реклама.
12: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
13: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
14: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
15: Лим-Попо. Веселье не за горами.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
17: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-670-70-08-907-0+.
18: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
19: У Rich Family Новосибирск. ОГРН 110-547-605-11-96.
20: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург, улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсен, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды. Дизайнерская одежда. Крафтовые продукты. Детский маркет. Бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
17: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
21: 15+.
22: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
23: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер». Для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
24: НДС вырос. Не повод тратить больше. 30-ки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. 30-ки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
25: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от JQ!
26: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
27: Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
25: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
27: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
28: Территория.
29: Улыбка.
28: Стейк.
29: Смех.
28: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: Нужна консультация специалиста.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
2: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
3: Подробности на badandefisland.ru. 0+.
4: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:33 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182 литера. И на посту Саня. Что там в эти минуты, Саш?
2: Доброе утро, дорогие друзья. Сейчас очень длинная пробка скопилась по объездной от Амундсена в направлении Московской Ботаники, потому что там в районе Ювелирки снят асфальт. В общем, на подъезде к заправке и дальше туда, в сторону Щербакова, придется простоять вот этот кусок, там медленно проехать, в общем, повнимательнее. Но асфальт бы вернуть. Значит, затруднения в районе Щербакова начинаются от Артиллерийки, опять до Уктуса, дальше ближе к Глобусу проще, подъезд опять к Кольцовской развязке. И в целом по машинной туда-сюда проблемки. Затруднения на Белинского. Еще раз напомню, что в районе Фурманова тоже снят асфальт. Не доделан он еще до конца. Один ряд остался в районе Большакова. Из-за этого опять Фурманова стоит практически от Московской. И Большакова стоит практически от Московской до этого участка. Проблемы на Восточной, со стороны Первомайской и от Малышева в целом. Там еще ДТП на подъезде Куйбышева. В общем, стоять всю Восточку до Декабристов. Туда же стоит старый сибирский тракт. И под развязкой тоже он стоит. И со стороны Птичника, ну, просто лютая пробка. Практически от бани. Вышел прямо из бани и в пробку встал. Затруднение на дублере Сибирского тракта от 40-летия до Калины. Авария еще на развязке. В общем, в сторону Малышевской развязки много народу. И по Малышево народ едет плотно очень. От Мира пробка в направлении Жибайки. На выезд тоже. Затруднение в районе Гагарина, Малышева и до Восточной. Сложный трафик опять на Блюхера в сторону Раевского, Шоферов и развязки в направлении Березы. Затруднения серьезные от красных командиров Пашевской до фронтовых бригад. Уралмаш весь практически стоит. Тут затруднения серьезные. Еще начинаются до завода управления Уралмашевского с площади. Пробка стоит до метро Уралмаш. Съезд Победы на космонавтов осложнен. Все из-за того, что асфальт не доделали. Донбасская тоже перед автомагистральной серьезная пробка и в обратном направлении практически до Белой башни. Там ближе, правда, к Белой башне попроще. Затруднение в движении в районе Ленина и Малышева в направлении улицы 8 марта. Опять же, из-за чего? Из-за того, что Куйбышева в оба направления закрыта. И 8 марта от Южного автовокзала стоит. Московская через весь юго-запад стоит. Выезд Широкой речки из Академа и УНЦ стоят. Ой, ребята, сейчас не самое время, короче, куда-то ехать. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.
6: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
7: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка», ее спонсор ООО «СЗ Синица.Реформа-1». Принимаем ваши звонки 237-104, у нас прямой эфир. Про автомобили и на автомобильные темы начинаем разговор. Весь город встал, дорожные работы, что делать? Терпите, когда асфальт вернут. 237-104, кто на связи у нас? Алло.
8: Алло, Саш, привет, Павел.
2: Привет, Паш.
8: Скажи, пожалуйста, рассматриваю Лаут или модель 3, зеленые.
2: Джолион и?
8: М6.
2: Слушай, так это, в принципе, одна платформа, просто М6 с большим багажником. Вот и, собственно, все. Он там чуть-чуть подобновился, Джолион тоже, я бы не сказал, что прям кардинально. Двигатель на него чуть поддоработать, чтобы экономичнее стал, потому что жалобы были. У меня у самого ХВЛ, я могу сказать, что как бы расходуют достаточно у них моторы. Не ждите прям минималочки. На трассу выходишь, там вообще нормально. А вот по городу не будет того счастья, которое люди ждут от турбового мотора. Что касается, вот этих двух моделей, я бы, наверное, все-таки Джолион взял, потому что, во-первых, ликвидней. Ну и по крепости плюс-минус одно и то же. Мне просто по опционалу он и внутри понравился больше. Вот и все.
8: Не-не-не, понял. Ладно, хорошо, будем видеть,
2: да? Вот, там сам уже прокачешься, сделаешь выводы свои, что больше понравится. Спасибо тебе за звонок и выбор удачного. Следующий звонок примем, 237-104.
0: Доброе утро.
9: Доброе утро. Доброе утро.
0: Потише приемник, будь добр. Привет.
9: Вопрос. Да это же не вопрос, а крик души. Это по поводу Калины. Поменяли схему движения. Вот. А сейчас, получается, со стороны базового мы на синие камни завернуть не можем. Мы проезжаем только прямо. А выезд синих камней, опять же, тоже уезжаем только направо. То есть на базовый мы с района выехать не можем. Вот. Просто крик души из-за того, что ну, народ доведут скоро. Вот, пробки вообще лютые. Это получается, если мы едем со стороны базового, и нам нужно попасть на район, это мы должны через ЖБИ сделать петлю и вернуться на район. Только вот таким вот образом. Mm-hmm.
0: Да. А что там, подожди, они, это, там стройка, да, сейчас идет? Я просто...
9: Ну, да, развязку.
0: Ну, это я понимаю, я был вот на выходных. Просто сегодня, я смотрю, опять там пробки добавились, и уже нельзя свернуть на синие камни.
9: Да, и причем они хоть бы какие-то таблички вешали для того, чтобы народ хоть знал,
0: что... А там что, плиты просто стоят, что там?
9: Да, они, получается, просто поставили плиты, и проезд со стороны базового сейчас просто идет прямо на Егоршинский. Все. Других вариантов нет.
0: А там еще пробка до Малышевского моста и в обратную сторону тоже, да. Ну, понятно.
9: Вот, вот. Ну и народ, соответственно, начинает уже от безысходности грубить и прямо на мосту.
0: Да, да, да. Я видел, да, что люди разворачиваются прямо на мосту, и они и так-то там раньше это делали. Короче, вот да, честно говоря, у меня много вопросов. Да, понятно, что сейчас я вижу, хотя бы стройка идет. То есть до этого были вопросы, где строители. Сейчас вопросы, почему вы так делаете? Ну что, нельзя было прорубить, хотя бы просто сделать вот этот вот, ну сделайте хотя бы колхозный съезд для тех, кто живет на районе. Ну, все-таки на каменных, вернее, фу ты, на синих камнях живет народ. Что же вы делаете-то?
9: Да, в том-то и дело.
0: Крайне неудобная тема.
9: Да, и сейчас, получается, и выезд синих камней у нас, получается, мы можем уехать только направо, опять же, в сторону Егоршинского, где и так бедная Тюмень и так вся стоит, ну, на Егорку, которая...
0: Ну, да, да.
9: Вот, и...
0: Тоска, да? Печаль, я понимаю, да.
9: Вот все, что хотел поделиться.
0: Спасибо тебе большое, поделился, да. Следующий звонок примем, 237-104. Кто у нас на связи? Доброе утро. Алло, да-да-да.
10: Здравствуйте.
0: Приветствую.
10: Доброе утро. Тоже такой полукрик. Полузуши. Еду вчера по Пархоменко в сторону Химаша. В левом ряду, где-то километров 70 примерно. Смотрю в правое зеркало, меня отгоняет самокат.
0: Ну, да. Есть такие самокаты.
10: Вот смотрю на него, у него никакой абсолютно защиты, ни очков, ничего даже на глазах нет. Думаю, тебе, придурку, сейчас мошка в голову, в глаз прилетит, и ты под колесами окажешься.
0: Ну, да. Тем более если с такой вот... скоростью, понимаешь?
10: Да-да-да, да, в том-то и дело. Если уж, пускай, может, кто-то слышит из них, если уж о себе не думаете, о других подумайте.
0: И я согласен с тобой. Вообще электросамокатчики — это прям такая отдельная тема. А сколько их бухих передвигается? Это ж просто анализу не поддается. Они же все думают, что «О, так самокат, фигня какая». А это ведь транспортное средство. Первое. Второе. Они себя вести начинают очень агрессивно. Прямо вот едут по тротуарам, юлят и так и сяк. Я тут буквально вот несколько дней на велосипеде попутешествовал. Это что у нас за мода-то новая ездить на мини-электромотиках, я уж ладно, там мы все время воем по поводу доставщиков, которые на полноценном мотоцикле практически передвигаются с зеркалами еще. Так теперь они еще и по двое, походу, на арендных ездят, понимаешь? То есть он везет телочку свою, они оба тащатся прямо по тротуару, где люди с детьми едут, практически на мотороллере. Нам что теперь, на машинах по тротуарам, что ли, начать ездить? Вот серьезно. И второй момент. Я хотел обратиться к байкерам. Ребят, я понимаю, что у вас шкура, как вот товарищ мой говорил, играет. Но давайте вот честно вести себя в дорожном потоке как-то аккуратно и хотя бы по-человечески. Ну, потому что вот вчера стою, подъезжает, он стоит между двух автомобилей, этот байкер, и делает вот это. Кому ты понтуешься? Ты в пробке у Гринвича стоишь, чувак. Зачем ты это делаешь? Вот для кого эти гонки все? Езжайте вон на MotoGP, показывайте все свои возможности, потом у травматолога наблюдайтесь. Спасибо большое за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга. Пип, пип.
11: Реклама спонсора.
12: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
13: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
14: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
15: Застройщик ОАЭ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
16: Реклама.
17: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
18: Анна, плитка.
19: Анна, сухие смеси.
20: Анна, вы просто песня.
17: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
21: Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55.
22: Я выбрала квартиру в квартале Нашевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал Нашевской. Там, где начинается счастливое детство.
23: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
25: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
24: И квартира в орбите.
25: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
24: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
15: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
26: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
27: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
15: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
28: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
15: Количество заездов ограничено. ООК «Баденгрупп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
29: Утро доброе. Это когда завтрак из 3 блюд.
30: Завтрак от 259 рублей.
31: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
32: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про», Таганская, 77.
33: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
34: Киберпятница в Брайтфит. Только 22 мая этого года.
35: Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355.
15: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
36: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля использую триботехнический состав Active Plus DVS от компании Suprotec. Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
37: Полный привод за 2 миллиона 250 тысяч рублей. Да ну не верю.
38: А ты поверь. Загляни в автобан Теннет на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. Теннет Т4 с выгодой до 400 тысяч рублей.
39: До конца мая от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан-теннет.ру.
40: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
41: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
40: Веер Молл. 6 июня. 0+.
42: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий.
0: Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
1: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро в Екатеринбурге. 8:52.
1: Сейчас на радиопилот будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радиопилот. Скульптуру Балабанова таки установят в Екатеринбурге. Произойдет это 18 июня. Появится скульптура около Дворца молодежи. Об этом рассказали в мэрии города. Монумент будет не просто стоять на улице. Его поместят в трамвай. Специально даже для этого изготовили макет трамвая, вагона трамвайного. Будет он в длину 9,5 метров, в высоту 4, а в ширину 2,5. Главное, чтобы зайцы туда не запрыгивали по привычке.
1: Спасибо.
2: Мужчины могут брать отпуск вне графика, если жена в декрете. В Минтруда сообщили, что такой отпуск можно взять до и после рождения ребенка. Работодатель не вправе отказать в его предоставлении. Сотрудник может использовать весь положенный отпуск или разделить его на части. Ну, давно уже об этом говорят, чтобы такие вот льготы тоже, типа декретный отпуск, предоставить мужчинам, вот как раз...
3: вообще никто не вправе отказать, у нас же не крепостное право.
1: Ну, во-первых, да. Во-вторых, в основном, ну, сколько я знаю, я не в курсе за все, конечно, компании, но в большинстве случаев всегда идут навстречу.
3: Конечно.
1: Ну, дети родились там, или ребенок,
2: просто тут, скорее всего, имеется в виду, что обычно же заранее отпуск берут, а тут, например, некому работать, бывает такое, и понадобилось срочно взять отпуск, должны пойти навстречу работодатели. Ну и немножко спортивных новостей, но в том числе курьезных. Футболист Арсенала накануне остался с голой попой буквально посреди матча на глазах у тысяч зрителей. Играл Арсенал с Бернли, и вот защитник гостевого клуба влетел в футболиста Пьера Инкапье, наступил на шорты и случайно стянул с него трусы. Такой вот, видимо, фол был на желтую карточку, но что примечательно, после этого Арсенал сразу же забил и выиграл матч. А курьезное видео с голой попой уже залили на ресурсы для взрослых, и там оно в топе просмотров.
3: Есть на что посмотреть?
2: Я видел видео. Все самое интересное, Лина там осталась за кадром.
1: Это не тот известный парашютист, который прыгал голым, конечно. Не тот.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. В Havail Pro Reginas выгодная акция. 7 новых кроссоверов Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства по специальной цене и только до 25 мая. Сделай жизнь ярче с Havail H3. Ждем вас на тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3. Звоните 364-50-38. Код города Екатеринбург 343.
5: Пошла жара.
6: Климат, контроль,
0: спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске обещают сегодня 30-32 с плюсом. Ясную погоду. Хорошо и тепло даже на севере области. До плюс 28 в Североуральске и Вывделе. В Североуральске пасмурно, Вывделе переменная облачность.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 29-31.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:03 в Екатеринбурге. 19 мая на календаре. За окном 23 градуса. Уже жарко в городе. На солнышке-то вообще.
1: Да-да-да-да-да, ребята. Не припекайтесь там. Аккуратней. Кто-то с СПФом. Кепочки не забываем. Mm-hmm. Панамочки. Вот это все. В эфире с вами Катапульта. На радио Пилот. Мороз Стрела. Новочка Королев. Всем здрасте. И мы тем временем продолжаем розыгрыш под названием «Уикенд столицы» вместе со строительной компанией «Спарта». И разыгрываем мы, отправим людей в Тбилиси.
0: На выходные.
1: Поездку в Тбилиси. Да, представляете? Значит, принять участие можно до 28 мая. Что надо сделать? Надо подписаться на нашу группу ВКонтакте «Радио Пилот 104.10 FM». Обязательно надо сделать репост розыгрыша себе на страницу и отметить в комментариях одного друга, с которым поедешь.
0: Да, и один комментарий написать. Не надо писать их много. И не забывайте про открытую страницу.
2: Я все жду, когда Канье Уэст примет участие в нашем розыгрыше. Он же тоже в Тбилиси собирается с концертом. Ага. Ух, чувствую, тоже захочет.
1: Мы не вывезем его поездку.
0: 29 мая будем в прямом эфире при помощи рандомайзера определять победителя, который получит вот эту самую поездку на двоих в Тбилиси. А партнер проекта — строительная компания «Спартекс», ИП Сергеева Елена Игоревна.
1: А вот вам, любители просто кардио или еще чего, да даже просто полежать на диване.
0: Ну.
1: Значит, большое исследование опять. Опять
2: ну,
1: врачи, опять, значит, те, кто изучает мозг, спортзал полностью убивает депрессию и Альцгеймер.
2: Значит, хорошая попытка, спортзал.
1: В чем исследование? Значит, короче, смотрите, это не просто походить по беговой дорожке, побегать. Значит, силовые упражнения для увеличения мышечной массы и силы. Значит, не имеется в виду тяжелая атлетика, бодибилдинг и так далее.
0: Пауэрлифтинг.
1: Да, да, да. Имеется в виду вот именно набор базовых силовых упражнений со свободными весами.
2: Подход к кулеру с стаканчиком.
1: Значит, ученые выяснили, что чем больше у человека именно мышечной силы, достаточно развитой мышечной корсет и мышцы, тем лучше развита область мозга под названием гиппокамп.
0: Так.
1: Регулирует он стресс, настроение в целом и борется с тревогой, улучшает память и когнитивные способности. Также защищает от развития Альцгеймера в возрасте. Физически слабые люди страдают от стресса почти в два раза чаще. А вот регулярные тренировки с базовыми силовыми упражнениями, еще раз оговорюсь, потому что есть люди, которые думают, что все, сейчас я 300 килограмм подниму, и у меня не будет. Будут другие проблемы, могут быть, по крайней мере. Значит, лучше всего избавляют от стресса, прокачивают мозги и тому подобные вещи. Мы вот тут с Надеждой за кадром уже обсудили, что на самом деле мышцы на тебя работать начнут только после 65.
0: Да, да, поэтому до 60 нужно набирать.
3: Мы просто вкладываемся.
0: Конечно.
1: До 60 ты набираешь, прям работаешь над собой. Многие, я знаю, уже там ближе к 60, к 65 начинают и гормональные какие-то средства принимать, чтобы мышечную массу наращивать. А после 65 мышцы работают на тебя и обезопасят и твой мозг, ну и кости.
2: Я извиняюсь, мы сейчас про возраст говорим или про вес?
1: Ну, Сергей, мне до 65 не скинуть, поэтому мы про возраст.
0: И вообще, мне, надеюсь, не набрать.
1: Да, и вообще, на самом деле, тут как бы, видишь, а тебе набрать, не набрать. Вдруг ты пойдешь это фитнес-бикини, ты там наберешь.
3: А ты сходила после того раза еще раз на тренировку?
0: Конечно.
3: Ладно.
1: После того раза в прошлом
3: просто
1: году?
3: Просто не был.
0: Если я не выкладываю, это не значит, что я не хожу.
1: Вообще, на самом деле, я периодически наблюдаю разные группы людей, да, есть люди, которых я вижу в спортзале постоянно, они там улучшают там какие-то свои показатели, видно, что человек там на своей программе, кто-то только с тренером, кто-то чисто поболтать приходит. Но есть люди, которые, вот знаешь, я вижу человека, наверное, год шестой. Вот он все стоит с этими 20-килограммовыми гантелями.
0: И ему хорошо.
1: Ну ты возьми хотя бы двенашки. Ну хотя бы по 12 килограмм. Ну,
0: подойди, посоветуй, может, он не знает.
1: Не, не, это вообще, это вот, кстати, советовать еще хуже, ты можешь вообще не дожить до 65.
0: Да.
1: Сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра, называется она, это может знать каждый, 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
4: Реклама. Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
6: На старт! Внимание! Шар!

0: пункта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Не стыдно?
3: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
3: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском.
4: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
5: Березовский! Так рядом же! Поехали!
4: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
6: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая.

0: бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
1: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
7: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-670-70-08-907-0+.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Катапульта.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 15 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец».
3: На связи у нас Евгений, возит грузы. Кстати, что-то в последнее время очень много водителей, которые на развозе грузов у нас прям много-много. Здорово, Жень.
2: Работать, что ли?
4: Добрый
2: нет?
4: День.
2: Привет.
3: Че?
4: Да нет, что, актуально?
3: Ждешь загрузки?
4: Ну?
3: Че сегодня куда везешь, не расскажешь?
4: Пока еще не говорят.
2: Это сюрприз каждый раз.
4: Да, лотерея.
5: Ну, у тебя что больше, продукты, стройматериалы?
4: Вообще различные вещи.
3: Просто, знаешь, такое ощущение создается, что ты такой как бы приехал, тебе что-то там загрузили, а потом такие, а теперь, Евгений, внимание!
2: Внимание, вопрос, что в черном ящике?
3: Да. Давай, мы платим тебе 5000 и не открываем твой кузов. Значит, Жень, мы для тебя приготовили вопросы.
2: Сегодня же день пионерии.
3: Подожди, а раз сегодня?
2: Да. И вот сейчас про пионеров вопросы будут.
3: Я, если честно, что-то подзабыл, когда день пионерии, ну, хотя меня сегодня принимали, и я парился за галстук.
6: В конце года учебного,
3: итак,
6: да, как раз.
3: Три вопроса о пионерии, ответишь правильно, приз будет твой. Начнем.
2: Как с французского языка

0: переводится слово «пионер»?
1: Ударник, помощник, первопроходец.
0: Ну?
1: Ударник, помощник, первопроходец.
2: Первопроходец, наверное.
1: Ну, естественно, первопроходец, да.
0: А вот в каком году зародилось пионерское движение?
1: 1917, 1920 или 1922?
3: Тут уже посложнее.
2: 20-й.
1: Ты считаешь, что вот 20-й. Решил посерединке выбрать?
2: Да.
1: Мы принимаем твой ответ. Он неверный, к сожалению, Женя.
0: Очень жаль, но это неправильно.
1: Хорошо тебе с грузами попутешествовать. Будь аккуратен. Следующий звонок принимаем. 237-104. Кто на связи? Алло.
0: Привет.
4: Здрасте.
1: Как зовут тебя?
4: Рустам.
1: Ну и какой считаешь ответ правильным? В каком году пионерское движение зародилось?
4: Можно еще этот вариант?
1: 1917, 1920, 1922.
4: 17, скорее всего.
1: Ну что ж, мы тебе желаем удачи, Рустам. Это неправильный ответ. Следующий звонок будет проверкой на внимательность.
0: Алло.
1: Здрасте.
5: Доброе утро.
1: Доброе, представься и ответ давай.
5: Павел, 22-й год.
1: Да, это 1922 год.
0: Ну и заключительный вопрос. Все знают, что большую часть времени пионерская организация носила имени Ленина, да? Но изначально она называлась по-другому. Как именно?
1: Она носила имя Павлика Морозова, имя Прометея или имя Спартака?
5: Ого, это я вообще не знаю.
1: Угу.
5: Так, пальцем в небо будем, хотя тоже был пионером. Так.
1: Это, кстати, факт нечасто муссируемый, но до 1922 года, пожалуйста, она была именем кого? Два года она была именем Павлика Морозова, имени Прометея или имени Спартака?
5: Ну, Павлика Морозова не могла быть. Угу. Потому так. Что это уже военное еще время.
0: Да, не было еще Павлика.
1: Так.
0: Прометей,
5: скорее всего, Спартак. Я выберу Спартака.
1: Почему именно его, мне интересно.
0: Закаленные спартанцы, да, такие.
5: Не знаю.
1: Ну, выбрал ты абсолютно правильно, да.
5: Да, я тоже.
0: Ура! 2 года.
1: Да, но после смерти Ленина, после убийства, собственно, вот, и назвали в честь вождя. Ну что ж, поздравляем тебя с победой. Кричи катапульта и не клади трубку. Объясню, как призы забрать. Давай 3-4.
5: Катапульта!
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. You can run free.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Говорят, одежду шьет. Занимается стряпней какой-то.
2: А бывает такое, да.
3: Лина. Это я.
4: Доброе утро, 9 часов 22 минуты в Екатеринбурге, с вами Катапульта, и вчера прямо общественность огорушила новость, что Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Да.
5: Вместе?
4: Это могло бы быть в кино, это в каком-то сериале, но реально...
6: Потому что про Данила Козловского ходили слухи, что он...
4: Так вот, значит, у них родился мальчик, назвали Лео, все произошло еще 6 мая, но об этом объявили только сейчас, очень красивые фотографии еще беременной Оксаны Акиньшиной, такой крохотный львенок у них, безусловная любовь, долго ждали, короче, добро пожаловать в этот мир, написал Козловский. Рожала Оксана Акиньшина в Подмосковье, но, видимо, в Лапино, самым там крутейшим пакет самый-самый-самый вот услуг родовых, трехкомнатная палата, шестиразовое питание, все такое, когда там есть. Значит, для Данилы это второй ребенок. Есть у него вот Ольга Зудина, да,
5: по-моему? Зуева, бывшая.
4: В Америке.
5: Я вот сейчас как раз тоже про это новость
4: читаю. Да. А для Оксаны это уже четвертый ребенок, старший сын от бизнесмена, живет с ее родителями. Потом еще сын Константин, дочь Эми от грузинского бизнесмена в Грузии. И вот...
6: Раскидала детей по миру.
4: Вот новенькая лялечка.
7: Друзья, а Акиньшина не со Шнуром ли раньше была?
4: Была она со Шнуровым тоже. Была, серьезно тебе говорю.
7: Я точно ее помню.
5: Прям какой-то Дом 2, извиняюсь.
4: Серьезно, да. Я бы никогда тоже не подумала, что Оксана Акиньшина с Данилом Козловским вообще...
7: А что нет?
5: Может, договорились?
6: Они же после какого-то фильма там...
5: Чернобыль, по-моему.
6: Сыграли влюбленных. И вот у них там...
4: Вон оно что.
7: И наигрались.
4: Вот, ну и еще, кстати, вот на эту тему... лялишную. Китай первым в мире, ну, они все, видимо, первые в мире будут делать, начал эксперимент в космосе с искусственным эмбрионом. Это можно прямо сериальчик снимать. Значит, речь идет о биологической структуре из человеческих стволовых клеток. Образцы уже доставлены в космос в рамках миссии Тяньчжоу-10. Сейчас они находятся в экспериментальном модуле Китайской космической станции, и эксперимент проходит успешно. Ученые намерены изучить влияние микрогравитации в космосе на раннее вот это эмбриональное развитие человека, и чтобы он долго и хорошо выживал, и еще и размножались все, и дальше.
5: Сдается мне, что у них чужой какой-нибудь появится, и потом будет кошмарить.
7: Сразу вспоминаю фильм «Живое».
4: Вот.
7: Там тоже все там они изучали, на палец мотали, по итогу палец и палец и руку, и все оторвали.
8: Утреннее шоу на Радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Лос Маркет в словах и цифрах. А Лос Маркет в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на los-market.ru.
11: Реклама.
12: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
13: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
14: У Rich Family Новосибирского ГРН 110-547-611-96.
15: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
16: Академия сантехники.
15: Смесители.
16: Академия сантехники.
15: Водонагреватель.
16: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
2: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
3: И побывать в настоящей пожарной машине.
4: А еще попробовать еду полевой кухни.
1: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
3: Мам, пойдем!
1: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
5: 12+.
6: Строим новое!
7: Ремонтируем любимое.
6: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
8: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
9: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
8: Веер Мол. 6 июня. 0+. За отдыхом в Радугу. За эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
10: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
11: Купия мода. Просто набери 380-8686.
12: Автоцентр «Восток». А «Амода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
13: Акция до конца мая 2026 года.
14: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
13: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-265-802-70-65.
15: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
16: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
15: И квартира в орбите.
17: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
15: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
18: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
20: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
21: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
22: Катапульта. Бабах!

0: пультом.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:34 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор – АКПП «Центр Екатеринбург ООО», диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций, Краулер 182 литра. И Саня, что там?
2: Так а что там? Ты как вот в песне только что, знаешь, смотришь на Калину, а там песня и, в общем, Broken Heart. Вот на Калине второй мост, подъезд по дублеру Сибирского тракта. Выезд «Синих камней» неудачный, как вот наши слушатели пишут постоянно. Заезд на «Синие камни» тоже только через разворот, и, в общем, куча народу мучается. В общем, чего могу сказать, ребят? Потерпеть остается? Почему так остается задаваться вопросом? Ну, вот сейчас на базовом, на первом мосту Калины все достаточно спокойно, а на втором и на дублере как бы печаль. В районе каменных палаток тоже тоска. Малышева стоит после мира в направлении развязки. Старый сибирский тракт стоит в сторону Декабристов. Восточная от Малышева до Декабристов тоже сплошная пробка. Затруднения на Ленина, на Малышева и на 8 марта все это в направлении площади. Сложности на Ленина еще и от кольца Луначарского. Туда и Карла Липкнехта перед Ленина страдает. Затруднениями сегодня Фурманова и Большакова в направлении Белинского, как и вчера, тоже, да, из-за снятого асфальта. Затруднения на Белинского в направлении центра тоже с этим связаны. И люто, конечно, все на объездной между Амундсеной и Ювелиркой. Затруднений в обратном направлении от развязки на Московской. Сама улица Амундсена стоит от Ванцовского. Проблемы через пивзавод. Там тоже народ поехал в направлении Совхозного и Новосибирской. Московская от юго-запада стоит в сторону Щерса. Затруднения на Серафимы Дерябиной, сложный трафик на Репино от кладбища до Радуги, затруднения на Московской в направлении Дворца Молодежи. Напомню, закрыт участок Куйбышева в оба направления возле цирка, поэтому заранее планируйте, как проехать. Уралмаш тоже не успокоился, авария перед турбиной в направлении Уралмаша вызывает трудности машиностроителей, Кировградская, Победа космонавтов. Все это из-за ремонта на машиностроителей. Крепитесь, друзья, ждем, когда появится асфальт, вот волшебным образом соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.

0: катапульта.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Ух, какие у нас тут эксперименты-то в камере. 9.39 в Екатеринбурге.
4: Ребята, подключаемся к онлайн-трансляции. Сайт pilotfm.ru, с главной страницы тык-тык кнопку «Смотреть». Видим фотку, определяем, что на ней лишнее, звоним 237-104 и получаем приз.
3: Спонсор нашего конкурса ООК «Баден Групп», термальный комплекс «Баден Ленд», дублер Сибирского тракта 2.
4: Да, эпичненько получилось. Кто на связи? Доброе утро.
3: Привет, алло.
5: Алло.
4: Здравствуй, как зовут тебя?
5: Элина.
4: Что-то ты, я смотрю, не возбудилась, глядя на фотку.
6: Не покушала, что ли, еще? Давай.
4: Ты на фотку-то смотришь?
5: Да.
6: Элин, давай, что лишнее на фотографии?
5: Шашлыки, конечно.
4: Блин, ничего. Вот честно тебе скажу, вообще ничего лишнего нет.
6: Они могут... Кстати, вот это вот шашлыки, кто сейчас вот так делает на шампурах? Сейчас, мне кажется,
3: делают.
6: Все на сеточке,
3: да
6: нет?
3: Делают,
7: в ресторанчиках по заказику.
6: А, ну все. Поздравляем, Элин, тебя. Ты получаешь сертификат на 2500 в Баден. Просыпайся давай, наслаждайся термальным бассейном в Баден-Лэнде.
4: Сейчас ты за шампуры ответишь, мать.
3: Вообще.
6: Ну, серьезно, я давно...
4: Это вот то, что ты жаришь на сетке, вот это вот не шашлыки вообще. Кричи катапульта и не клади трубку. Давай, 3-4.
5: Катапульта.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы. Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
9: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
10: «Пилот FM».
2: Реклама.
11: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
12: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
13: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
12: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: На Селеком.

0: Селькоровская, 22-228-2111. Киберпятница в Брайтфит. Только 22 мая этого года. Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355. Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
1: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А с Вцементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те...

0: реклама. ИП Житковский Игорь Юрьевич. ИН-66-700-734-63-01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11-4. Телефон 388-04.
2: Джек-Гроб. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
5: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
4: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
5: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
6: Застройщику ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Где

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38. Акция до конца мая текущего года.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: Доброе утро. 9 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Футбольный клуб «Урал» и махачкалинская «Динамо» встретятся в стыковых матчах за выход в РПЛ. Первый матч 20 мая пройдет уже завтра, получается, в Екатеринбурге на Екатеринбург-арене. Ответный 23 мая в Махачкале. «Урал», напомню, финишировал третьим в первой лиге, «Динамо» 14-м в РПЛ. Хотелось бы, чтобы наш клуб вернулся уже в высшую лигу и перевозил сюда и «Спартак», и «Зенит», и другие топовые клубы. В общем, 20 мая болеем за наших.
1: Слушай, а что, «Динамо» махачкалинская тоже, что ли, еще не в РПЛ?
2: А, оно в РПЛ, но оно как раз-таки низшую строчку заняло.
1: Они,
2: да.
1: Они играют с низними, чтобы на вылет, типа.
2: Да, да, понял, да, понял, да. Будет два матча, вот завтра у нас здесь, а 23-го в гостях матч в Махачкале.
3: Под дождем будут играть.
2: Завтра? Ну, надеемся, что дождь им поможет, знаешь, к счастью.
1: Парням удачи и победы.
2: О новой схеме мошенничества перед ЕГЭ предупредили в Минпросвещении. Аферисты звонят и пишут школьникам, выпускникам под предлогом регистрации на экзамен. Они просят назвать код из СМС или перейти по ссылке. Но, само собой, ведомстве объяснили, что так злоумышленники получают доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, госуслугам и, само собой, банковским приложениям. Короче, мошенники, мне кажется, это самые вот быстро подстраивающиеся под новые реалии.
3: Они... Да, они уже и дачный сезон начали, и ЕГЭ уже сдали.
2: Да,
3: уже
2: да, все. Да, и по выплатам, по
3: и
2: всем тоже могут.
3: Уже отметили.
1: Слушай, так они сейчас, мошенники, вообще цепляют к любым. Они сейчас, знаешь, это по поводу уточнения графиков отключения горячей воды уже цепляют фишинговые ссылки. Вообще ничего не открывайте, пожалуйста. И детей предупредите, и взрослых.
3: Все, выключайте,
1: да,
3: ничего
1: не все, выключайте, продавайте смартфоны, все.
2: А если сын попросит на обеды скинуть, тоже мошенники тоже отключаете.
1: Да, а жена из магазина вообще сразу все в блок.
2: Большинство вакансий в России могут быть фейковыми. Об этом говорят карьерные эксперты. Да-да-да. Реально живыми оказываются лишь 10-30% объявлений. Через такие пустышки, в кавычках, компании якобы собирают базу кандидатов, отслеживают зарплаты или создают видимость активности HR-отдела. При этом соискатели все равно могут звать на созвоны, на собеседование, а после этого вакансии внезапно уходят в архив.
1: Ой, а что творится с автомобильным рынком продаж, с квартирами? Сколько фейковых объявлений? Это же просто трэш.
0: Они причем всегда были фейковые объявления.
1: Да, да, они при том, знаешь как, вот четко продает человек квартиру, например. Вот он только выставил объявление, через час-полтора, может, там на следующий день появляется продажа практически такой же квартиры, чуть ли не в этом же доме, на 1,5 миллиона дешевле. И нас... по факту тебе говорят, ой, вы знаете, она там сейчас забронирована, там вот посмотрите, да, вот это. Да, да. Все это делается для того, чтобы сбить объявление обычных
3: граждан. Да, у нас такая же тоже была ситуация. Да, вот да. Только мы выставили на продажу квартиру, через неделю появилась точно такая же квартира на 500 тысяч.
1: Да, да, и вот как бы дешевле. Требуется какая-то, мне кажется, уже либо регулирование внутри ресурсов этих, там тех же вот работодателей, чтобы регулировали, или там владельцы ресурсов, хедхантеры те же самые, чего нет-то? Можно же смотреть, какое объявление фейк, не фейк, это сдается.
3: Причем мы хотели познакомиться с тем,
1: да,
3: кто продает,
1: никого.
3: И там никто,
1: да,
3: не, никто не живет.
1: Да так же, как половина продажи объявлений по продаже автомобилей. Там тоже, шиш пойми, кто это и это, знаешь.
3: Ничего не покупайте, ничего не продавайте.
1: Да. По ссылкам не переходите.
2: Все, это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: А на улице лето зеленого цвета.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Цейс Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске обещают сегодня 30-32 с плюсом. Ясную погоду. Хорошо и тепло даже на севере области. До плюс 28 в Североуральске и Вывдели. В Североуральске пасмурно, Вывдели переменная облачность.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 29-31.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
8: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
12: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей.
13: Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
14: Exceed. Born for more.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Одна минута 11 в Екатеринбурге. За окном плюс 26 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 10 часов и 5 минут. Сегодня вторник, 19 мая на календаре. За окном жаришка 27.
1: О, ребята, да, сегодня будет действительно жаркий день, поэтому те, кто сейчас вот думает, планирует, пожалуйста, поменьше передвигайтесь по улице, потому что вчера уже рассказывали о том, что очень-очень много людей, кто с солнечными ударами, кто с чем. В общем.
0: Да, голову берегите свою. Ну и вообще как-то это, тепловой удар, там все дела.
2: Ну да, голову, в принципе, надо беречь.
0: Окроплять себя водой.
1: Да, хотел еще сказать о том, что у нас радиостанция и добрыми делами занимается. И на нашем сайте в разделе «Забота пилота» на pilotfm.ru вы можете найти информацию о мальчике. Это Андрей Уваров. У него очень серьезный диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И на само лекарство нужно почти 250 миллионов рублей. И на то, чтобы его доставить и в клинику попасть, 5 миллионов. Вот сейчас мы ведем временный сбор как раз на 5 миллионов
0: частичный,
1: рублей,
0: да, да,
1: частичный, с фондом вместе Анна-Мария мы это делаем. Всю информацию про фонд, про самого Андрея вы можете найти у нас на сайте, прям открываете, читаете, смотрите все документы, помогайте посильно, друзья, правда, может, прям целыми коллективами трудовыми, ну и, конечно, ждем меценатов, которые способны такой сбор закрыть, потому что, ну, это очень серьезная сумма.
0: Да, и мы обязательно проверяем всю информацию, прежде чем ее выдаем вам, поэтому все документы у нас на сайте есть.
1: Ну, в общем, ребята, что могу сказать? Здравоохранение рвется вперед.
0: Так.
1: Значит, информация 18+, сразу говорю. Слабонервных и слабонервных 18-. Просьба убрать от приемника. Мир не будет прежним.
2: Ну, давай, говори
1: правду. Операции по увеличению этого места переходят на новый уровень.
3: Значит, ОМС?
1: На этом новость можно закончить.
3: Я угадал? Нет,
1: нет, по клещу. Нет, на самом деле, короче, технологию изобрели в США в Институте урологии при помощи жировых клеток и тканей от кого-то из доноров, который уже тобой. То есть, короче, можно увеличить до 5 сантиметров размер
0: там
1: достоинства.
0: Там отрезать, тут пришить.
1: Нет,
0: или что?
1: Они берут жировые ткани, клетки у
3: почему нельзя
1: усопших?
3: Свой жирочек и, так сказать, убрать?
1: Ну, а если его нет? Нет жирка
3: умоляю,
1: и хвостик мал? Что тогда делать? Или ты думаешь, что арбуз большой, а хвостик маленький?
0: Ну, жировые ткани, они в любом случае, если человек худеет, и худеет там.
3: Ну, немножечко-то себе-то вот капелюшечку.
1: В общем, эффект держится пока от года до нескольких лет. Ученые бьют голову, как продлить, так сказать, чтобы жир... Чтобы жир не вытекал.
3: Реально, так жир сгорает, да, быстро? Вот и все.
0: И высохло все.
1: Прикинь, да, вот так вот кардио поделал, вечером не смог.
0: У женщин занимаешься спортом, грудь уходит, а у мужчин что уходит?
1: Ну, пузо уходит, бока уходят. Пока.
0: А под пузом все нормально?
1: А потом уже все остальное.
0: А там, кажется, больше
2: это
0: становится.
2: Это место не уходит, но когда у тебя большие жировые складки, ты просто это место не можешь.
1: Внимание, мужички!
3: Так.
1: Не знаю, как, мотайте на ус.
2: Мотайте на жир.
1: Вот именно, да. Сейчас ученые, врачи ищут 3 добровольцев, которые смогут увеличить себе абсолютно бесплатно. При этом текущий как бы не имеет вообще значения. Главное проверить, работает ли это и как устойчиво держится эффект.
3: Заполнять надо анкету.
1: В общем, вы знаете, самое смешное в этой новости, это не курьез же на самом деле. То есть как бы это для кого-то спасение. Вот. А самое смешное, что накидали люди. Люди начали кидать про зомби-апокалипсис и оживших мертвецов. Что типа не таких зомби. Мы ждали.
2: Я по-другому представлял, как зомби-вирус передается не через это место.
1: Да-да-да. Как-то вот обитель зла, действительно. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, называется она «Секундомер». 237-104, звоните, угадывайте песню и выигрывайте приз.
4: Реклама.
5: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день. Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы. Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
6: Город спешит. Ты стоишь?
4: Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал», город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау, дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: Кавейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
2: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан.

0: получения кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
2: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
3: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
4: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
5: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
9: Катапульта. Бабах!

0: а секунда свысока.
1: Секундомер катапульты.
2: Доброе утро, 10 часов и 15 минут в Екатеринбурге. Секундомер мы начинаем. Спонсор конкурса ООО «Территория улыбки» Центр, сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
3: На связи у нас Евгений, стройкой занимается, прораб. Здравствуй, Женя.
2: Привет.
4: Доброе утро.
3: У тебя малоэтажка или прям полноразмерные дома? Ну, имеется в виду...
4: Многоквартирные дома.
3: Многоквартирки.
2: Ну и где сейчас строите?
3: Что за район?
4: Южный автовокзал. ЖК Федерация.
5: О, знаем, какая же красота там.
3: Линка
5: строится,
3: там на вас смотрит, слюны пускать.
5: А мне нравится это зимой и весной там были этот улыбка-то такая, смайлик делали в виде окошек светящихся.
3: Да,
5: вы же видели?
3: Нет, я не обращал внимания.
5: Ну нет, я тоже не вас спрашиваю, а вот дозвонившегося.
4: Нет, я тоже не видел.
5: Как так радовало, это все такой смайлик в виде окошечек.
2: Может, это только ты видела?
3: Нет. Ну и когда у тебя

0: сдача объекта-то?
1: 31 мая.
2: Вау! На следующей неделе.
0: Таран-таран-таран-таран-таран-таран.
3: Так-то там еще много всего делать, нет?
0: А вот у Евгения потом и спросишь, что не доделано. Сейчас будем играть. Жень, у нас есть песня. Мы взяли 10 секунд из нее знаковых. Тебе из наших 10 даем только одну. Выбери какую-нибудь по счету.
1: Шестая.
0: Она для тебя 3 раза прозвучит. Будет 3 попытки угадать, кто это поет и как песня называется. Итак, 6-я секунда, 1-я попытка. Погнали. Танцы прямо во сне. 2-я попытка. Танцы прямо во сне. И 3-я. Танцы прямо во сне. Танцы прямо во сне. Вот у тебя 31-го будет.
1: Они уже начались.
0: 31 мая, ага.
2: Ну что, кто поет, как песня называется?
1: Наверное, Максим.
3: Нет, это не Максим.
0: Нет.
4: Еще есть варианты?
1: Вариантов больше нет.
4: Может, рилсы под эту песню снимал кто-то у тебя из знакомых?
0: Настройки с бетономешалкой.
4: Да.
0: Ну, в общем, нет. Женечка, мы тебе желаем удачно сдать ЖК, ну и приступить к новому. Спасибо тебе за звонок. Мы следующий примем 237-104. Ребята, кто догадался, что это за песня, добро пожаловать. Есть шанс выиграть призы у нас.
2: Я ее только включила, Лина Срока. Как она меня достала?
0: А ты просто...
4: Она про тебя, причем имела в виду, не про песню.
0: Вот просто 6-я секунда не самый удачный выбор, на самом деле. Вот с первой бы.
2: Да что-то никто никогда первую-то не берет. Мне всегда это удивительно. Алло, у меня есть звонок.
0: Доброе утро.
2: Привет.
5: Алло.
0: Да, как зовут тебя и что мы загадали?
5: Ирина. Ну? Загадали Шаде, Мот, Баиндия.
3: Да.
0: Че, как ты это запомнила?
4: Ну ладно. Видимо, сама поднялся и снимала.
2: Она танцует под Шаде.
0: Прямо что-то на лице. И этот хит.
3: Давай.

0: те люди, которые знают эту песню, они не знают, кто такая Шаде.
1: Да,
2: люди, которые выкладывают под эту песню, Шаде не знают.
1: Может быть, наоборот, а хотя может, бы да, узнают, да. Понимаешь?
2: Может, Шаде заплатила Мосу
0: Шаде
2: специально.
0: Шаде — это вот Smooth Operator, все дела. Что?
1: Да, под это может танцевать.
2: Иди, пожалуйста, это, песок, песок за собой убери. Сейчас будешь выбирать призы, но за кадром. Кричи катапульта. 3-4.
3: Катапульта.
4: На радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Территория.
7: Улыбка.
6: Стейк.
7: Смех.
6: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Змея!
2: Никакая я не змея.
1: А я говорю змея.
3: Лина.
4: Это я.
5: Что, распаковка будет сейчас, нет?
0: Сашке здесь что-то...
6: Взятка должностному лицу в прямом эфире.
7: Передачка в Сочи мне.
5: Понятно. 10:22 в Екатеринбурге. Я думала, будет ошметки стилиста.
6: Довелась уже. Да, потекла.
7: Видишь, ее как глазки видела?
5: У меня вчера была импульсивная покупка.
6: Ты купила?
5: На жаркие дни, когда сделала педикюр, в Вьетнамке на каблуке купила вот эти вот.
7: Вьетнам?
5: И пока хожу, не ною.
6: Лена, ну ты уголовница, конечно, вообще жестко.
7: Раньше вьетнамками называли либо
5: на каблуке.
7: А, на каблуке.
5: Просто я не знаю, вот они же мозолят жестко. Вот я решила.
0: Ты уже в мозоле?
5: Нет, и пока нету. Я прям...
7: А я за вьетнамки всегда считал тапочки.
5: Ну, это тапочки, да.
7: Тапочки с белой подошвой, на которых написано «В добрый путь».
5: Самая модная пара года – это Кендалл Дженнер и Джейкоб Элроди.
7: Кто это?
5: Ну, Кендалл Дженнер — это из семейства там Кардашьянов и Дженнеров, а Элроди — это который в «Грозовом перевале», это красавчик такой, высокий, красивый, с вьющимися волосами.
7: Это?
5: Так
7: это?
5: Вот, Элроди вообще-то должен быть на Каннском кинофестивале сейчас в жюри, но его так накрыло любовью, что он выбрал не полететь в Канны, а прибухивать холодненькое розе на пляже со своей девушкой.
0: Я его не осуждаю.
6: Просто кое-кто каблук.
5: Да, прямо из горла. Вот прямо вот на кадрах. Такая простая девчонка. Но, правда, говорят, что он полетел из-за сломанной, не полетел из-за сломанной ноги.
0: Да, но кто же это проверит?
7: А он же там в жюри только ногой голосует.
5: Но что-то не видно на кадрах, чтобы он что-то себе там сломал.
0: А сломанная нога не мешает?
7: Смотря что прикладывает.
5: Да, но сердечко разбить может. Вот, и говорят, что их накрыло любовью на фестивале Коачелла. А то, что закрутилось на фестивале...
7: Столько слов, которые я не знаю.
5: Да, ты не знаешь, что слово
7: «фестиваль». Вообще, ни этих людей, ни этих слов. Фестиваль Коачелла.
5: Так ты узнавай.
6: Это типа Грушинский фестиваль, но только по европейским стандартам.
7: А, это в смысле там, где вместо водяры розе?
5: А вот Барбара Стрейзанд, которой 84 года на минуточку, поехала на фестиваль, несмотря на травму колена.
0: Фестиваль Коачелла?
5: Во-первых, нет, на Каннский. Во-первых, ей ветвь почетную вручали. И, слушайте, если меня в 84 года позовут на фестиваль, я встану с колен. Я не знаю, что сделаю, но я полечу. Ну, а тем временем у нас вот свои фестивали, и спрос на интим втроем упал из-за финансового кризиса, ребята. Секс-работница жалуется, что инициаторами...
0: Что парами не приходят.
5: Да, тройничков обычно были женщины. Инициаторами. Я, честно говоря, думала другое. А теперь вот они приходят реже, потому что, ну, все из-за экономии, понимаешь?
6: Экономит бюджет семейный.
5: Экономия должна быть экономной. Вот, но проверенные мужья никуда не делись, их стабильно хватает.
0: Они без жен ходят.
5: Но вот женские запросы уменьшились в несколько раз.
7: Ну, конечно, что тратить деньги? Вот, пригласим подругу, выпьем на кухне.
8: Шоу на Радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
11: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
10: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
8: Утреннее шоу на Радиопилот. Реклама.
12: Тепло ли тебе, девица?
13: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
12: Да, стало быть, пора в прайм-сервис.
14: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм Сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
15: Ура!
3: Веерпарк.
15: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал. До Веермола рукой подать.
15: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ОРИ Вьера-Юг. Проектные декларации на наш.дом.рф.
16: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
17: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
18: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
19: Кредит предоставляет Паутовы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Весна.
21: Встречи с друзьями.
20: Отдых и путешествия.
21: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
20: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17,5 тысяч.
21: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
22: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
23: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
24: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
25: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
26: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
27: Лим-Попо. Веселье не за горами.
28: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
29: ОКИД Екатеринбург. ОГРМ 186-667-08-907. 0+.
30: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООН «Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
31: Катапульта.

0: автомобилисты, 10:32 в Екатеринбурге. Прямо сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП Центр Екатеринбург ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182 литра. И, Санек, рассказывай, как там?
1: Доброе утро, дорогие друзья. Начнем с Уралмаша опять. До фронтовых бригад и турбинной выбраться быстро не получается до сих пор. Затруднения и в сторону Уралмаша, и в обратном направлении, в районе метро Уралмаш, так я понимаю, авария, там еще асфальт не сделан до конца. В общем, терпите, граждане. Затруднения в движении также продолжаются в районе Малышевской развязки. Выезд уже к Кору 40-летия осложнен. Что ж ты будешь делать-то? Затруднено движение на подъезде к Калине со стороны 40-летия по дублеру Сибирского тракта. Второй мост стоит, первый и базовый двигаются, но там, я так понимаю, на синие камни не свернуть. Приходится разворачиваться, подниматься, снова уходить. В общем, затруднение в движении по Восточной перед Первомайской и Ленина, дальше от Малышева до Декабристов стоят. Декабристов и Старосибирский тракт тоже как бы не блещут. В районе машинной Ткачей проблемки из-за ДТП. Затруднения по Белинского серьезнее по Фурманово и Большакова в направлении Белинского из-за того, что делают асфальт. То же самое из-за ремонта дорожного на объездной творится. Над Московской пробка начинается в направлении Ботаники. Также Московская стоит до Волгоградской. Дальше чуточку полегче. Серафимы Дерябная перед Шоумяна. В районе центра тут у нас Ленина и 8 марта поджигают. Затруднения в движении связаны еще и с частичным перекрытием улицы Куйбышева. Она в оба направления закрыта в районе цирка. Так что заранее, пожалуйста, планируйте, как куда проехать, соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: В общем, должны работать трезвые.
2: Утреннее шоу.
1: Ну, у нас таких нету, у нас все нормальные ребята.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, 10:38 в Екатеринбурге.
4: Ребята, сейчас мы ждем ваших звонков, 237-104, это наш номер телефона. Дозванивайтесь, мы для вас приготовили вопрос с тремя вариантами ответа. Если вы правильно ответите, приз будет у вас быстро и качественно.
3: Спонсор нашего конкурса ИП Житков Игорь Юрьевич, Аками, автомобили с пробегом Сибирский тракт 30 и Металлургов 78, сайт akami-market.ru.
4: Разыгрываем набор инструментов, вопрос легкий, ответы тоже. Кто на связи?
3: Ай, никого.
4: Сорвался. 237-104, это телефон, линия сейчас свободна, можно дозвониться. Вопрос автомобильного характера. Поэтому, ой, пожалуйста.
3: Да, очень легкий, кстати. Как мне кажется.
4: Алло. Но не для всех. Алло, немножко алло. Связан с историей автомобилестроения вообще. Алло.
5: Добрый день.
4: Как зовут тебя?
5: Антон.
4: Ты за рулем ездишь, Антон?
5: Да.
4: Вот смотри, какая интересная штука. Сейчас в историю автомобилестроения окунемся. Значит, у тебя этот предмет, о котором пойдет речь, точно есть.
3: Угу.
4: Да. Но он появился в 1911 году. Один из автогонщиков, Рэй Харроу, он, значит, установил на автомобиль деталь, которая позволила отказаться ему от участия штурмана в гонках. Как ты думаешь, что конкретно он за деталь поставил, которая есть и на твоей машине?
3: Это зеркало заднего вида, дворники или радиаторную решетку. Есть все.
4: Вместо штурмана.
3: Ну?
5: Дворники.
4: Дворники, да. То есть штурман протирал лобовое стекло.
6: На скорости причем, да?
4: Угу. Это правильный, ты считаешь, ответ?
5: Ну, думаю, так.
4: Жаль, но это неправильно. Мы тебе желаем удачи. Инструменты пока оставляем себе. 237-104.
3: Алло.
4: Мне кажется, это логично вообще. Угу. Надо просто подумать. Алло. Алло, здравствуй, как зовут тебя?
5: Миша.
4: Как Миш? Считаешь, что поставил гонщик-то в 1911 год?
5: Мне кажется, зеркало заднего вида.
4: Да, конечно! Естественно, штурман смотрел туда и сюда, и сзади смотрел, чтобы никто не обгонял.
5: Да. Ну, логично, конечно.
4: Да. Да, ты молодец, поздравляем.
3: Получаешь набор инструментов и кричи катапульта.
4: 3-4.
5: Катапульта!
2: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Боитесь, что с пробегом, значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те,

0: 8-47. Реклама ИП «Житков Игорь Юрьевич». ИН-66-700-734-6301. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
2: Зайчик, купи чинганчик.
3: Что? Лена, какой еще чинганчик?
2: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
0: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
3: Березовский, так рядом же, поехали!
0: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
4: Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
5: Гамарджи Багинасвали.
6: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
5: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте. Сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно! Участник должен иметь действующий загранпаспорт.
6: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
7: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
8: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джек-Гроб». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
11: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком. Но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
12: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии, Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
15: 12+.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
17: Катапульта. Папа!

0: Доброе утро. 10:51 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Уральцы и в целом россияне стали меньше видеться с друзьями ради экономии. Почти треть опрошенных жителей признали, что за последние...
1: Уже ничего экономить просто. Друзей не осталось.
2: За последний год дружба превратилась для них в слишком дорогое удовольствие. 40% стали видеться с друзьями реже и только 16% чаще. А 3% вообще перестали выбираться куда-нибудь с приятелями.
1: Да вкалывают люди, конечно. Некоторые просто... Вот я, например, к друзьям очень любил. И так, и сяко. Ну, реально не выдаться возможность вот посетить всех, во-первых. Во-вторых, как только появляются выходные, появляется какая-то еще дополнительная ерунда. Надо туда съездить, надо сюда.
2: Выходные, после которых нужны еще выходные.
1: Да, да, да, но как бы...
3: Нет, здесь-то о другом, Саш, речь. О том, что когда денег встречаешься нет, с друзьями, да. Надо тратиться. Надо да. Тут купил что-то, выпил.
2: Хорошо, есть друг, который зовет и всегда угощает.
1: Но поэтому начинаем дружить по бесплатному спорту. Пробежки там, еще что-то, пожалуйста. Вот я знаю целые группы друзей, которые собираются, бегают у нас по центру города с утра с самого. И нормально у них там.
3: И они дружат.
1: Ну, судя по тому, как бегают, очень даже.
2: Кто добегает, тот и дружит. А российских полицейских могут пересадить на электромобили «Урбис». Первые образцы патрульных электрокаров уже отправили на государственные испытания. А в случае успеха производитель планирует выпускать до 300 таких автомобилей в год. Среди главных преимуществ модели называют низкую стоимость и возможность быстрой замены аккумуляторов.
1: Я не тестировал, сразу говорю.
2: Я так понимаю, это вот как раз-таки специально для патрульных автомобилей. Просто сам по себе электромобиль, я так понимаю, у нас в России пока не очень.
1: Он похож на гольф-кар, он похож просто с дверями.
2: Просто насколько он будет быстрый, и как он там, не знаю, сможет за нарушителями опять же гоняться.
1: Не, ну это смотря что патрулировать. Если это улицы патрулировать, то быстро достаточно.
2: Угу. А в России тем временем вернулась мода на бабушкины интерьеры. Все чаще россияне обставляют свои квартиры элементами советского декора, например, ковры на стену, старые абажуры. Винтажные вещи в таких случаях выглядят как арт-объект. Об этом рассказывают дизайнеры, и отмечается, что тренд на торшеры, абажуры времен СССР держится уже 3 года, ну, потому что дешево и не сердито.
3: Да, но все остальное супер новое и красивое.
0: Конечно, вообще. Ковер старый никто не повесит.
3: Нет, на пол, да, могут положить, это очень красивые там...
1: Угу. Красивый очень вещи. Пылесборник.
2: Не выкидываем старые ковры, абажуры тоже.
3: Или они сделаны под старину, знаешь.
1: У меня дети ненавидят ковры в своей комнате. Просто ненавидят вообще. Не, ну, кстати, я тебе скажу, вот зато заходишь, очень приятно ногам, когда он пропылесосит.
0: У нас есть.
1: Но они его ненавидят, да, но они ненавидят его пылесосить. Поэтому, говорит, лучше бы оставили просто ламинат.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был ламина Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. В Havail Reginas майские скидки. Только до 25 мая 2026 года. 15 новых кроссоверов Havail Jolion по специальной цене. Успей стать обладателем крутого кроссовера Havail Jolion с невероятной выгодой в Reginas в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3.
5: Пошла жара. Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске обещают сегодня 30-32 с плюсом. Ясную погоду. Хорошо и тепло даже на севере области. До плюс 28 в Североуральске и Вывдели. В Североуральске пасмурно, Вывдели переменная облачность.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 29-31.
4: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
8: А напоследок я скажу.
9: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Катапульта заканчивается.
1: Ой, ребята, что мне сегодня...
3: Что ты прямо...
1: А, ты ну, во-первых, понимаешь, первое, что мне предстоит в нормальной уличной одежде, в которой я должен ходить в плюс 15, доехать до аэропорта. В плюс 30 сегодня.
0: Ой, ну что, у тебя есть рюкзачок.
3: Багажник есть.
1: Второе, мне надо улететь вовремя. Прилететь
3: ладно,
1: вовремя.
3: Ладно, допустим. Доверься вот судьбе, вот. Как будет, так будет.
1: Переживаю.
0: А третье...
1: А третье, ну, как бы
0: ты
1: хочется еще...
0: Ты едешь на юга, но в плюс 15.
1: Ну да, там 3 дня дождя обещают, а мне там на улице работать.
3: Ты давай лучше вспомни... Ты помнишь клятву, которую давал в День пионерии? Я перед лицом своих товарищей...
1: Клянусь.
2: Тушить костер по-пионерски.
1: Я помню вот это. Взвейтесь кострами, белые ночи. Мы пионеры, мы дружно.
3: Значит, с Днем пионерской организации, с Днем пионерии всех поздравляемся, кто был пионером, мечтал пионером быть, но так и не стал, возможно. А еще сегодня день рождения кубика Рубика. Каждому пионеру по кубику.
2: Хоть раз в год. Я всегда удивляюсь людям, мне кажется, они не с этой планеты, которые за долю секунды могут кубик Рубика собрать.
1: А там же есть, Серега, там же есть определенное количество поворотов. То есть ты увидел там, допустим, у тебя оранжевый вот, или там желтый стоит, и ты пошел тык-тык-тык-тык-тык, и они очень быстро работают. Тут самое главное понять, с какой стороны чего, и есть комбинации, которые просто наизусть люди знают.
3: Надежда, а сегодня сажаем горох. По народному календарю.
2: Музыкальный вторник мы это назовем.
1: Ну и горох с вами. Желаем всем здоровья. 3-4. Удачи!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Реклама.

0: А ведь действительно, стоит нам прислушаться к совету Мари Краймбрери. Давай не ждать, давай прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах города. Спонсор проверки – АКПП «Центр Екатеринбург». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Итак, давайте смотреть, где у нас пробки. Ну, само собой, Высоцкого, 40-летие Комсомола, Егоршинский – все стоит. Из-за ремонта на Малышевском мосту накопилось огромнейшая пробка со стороны ЖБ, сложно выехать с района и заехать вечером тоже сложно, поэтому, ребята, крепитесь, либо выбирайте пути объезда, хотят не выбрать пути. Просто терпение и надеемся, что скоро все это закончится. Ну, не скоро, видимо, закончатся пробки на Восточной, там придется постоять от Советской до Декабристов. На Большакова пробка от Сурикова до Белинского. Напоминаю, что на Белинского от Фурманова до Тверитина сняли асфальт, видимо, из-за этого скапливаются там машины, аккуратно все это объезжают. На Ленина тоже придется постоять от Московской до 8 марта. Пробка также на Малышево от Московской до 8 марта. И стоит опять же Малышево, ну вот уже в направлении того самого многострадального ЖБ от Гагарина до Малышевского моста. Пробка там потеряете около 20 минут. Это все самые крупные затруднения. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Пилот FM. Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобной бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
11: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
12: Березовский, так рядом же, поехали.
11: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
13: Турпао Тыбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tybank.ru.
14: За отдыхом в радугу. За эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк». Наш любимый парк в любое время года.
15: Мне нужно личное пространство.
16: У тебя будет своя комната.
15: Мне нужно больше места под одежду.
16: А у тебя гардеробная.
15: А мне нужно играть с друзьями.
16: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
17: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
18: УСЗ «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-5420. Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
10: Мода. Просто набери 380-8686.
3: Автоцентр «Восток». А «Мода С5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
5: Акция до конца мая 2026 года.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Доброе утро. США решили продлить еще на месяц ослабление санкций на операции с российской нефтью. Как сообщает агентство Reuters, ранее несколько стран попросили об этом. Екатеринбуржцы отсудили 500 000 рублей с самокатчиков, сбивших их 11-летнего сына Платона. Авария произошла 1 сентября прошлого года на Малышево Мира. Самокатчики сбили ребенка и уехали. Пострадавший получил серьезный перелом, перенес несколько операций, прошел сложную реабилитацию. Власти Екатеринбурга с третьей попытки выбрали поставщика 15 автобусов-гармошек. Им стало ООО «Автотехком», являющийся официальным дилером производителя автобусов «Волга-Бас». Эта же компания осуществляла такую же поставку в прошлом году. Городские власти трижды с февраля этого года объявляли аукцион. В первый раз никто не заявился. Во второй единственный участник подал заявку с техническими недочетами. На третий тендер также заявился один участник, и его заявка была в норме. Автобусы должны быть доставлены до 30 июня. Их планируется отправить на маршруты номер 50, 64 и 67. Суд смягчил приговор Роману Штадлеру за стрельбу в воздух у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона. 2 года колонии поселения заменили на 2 года принудительных работ с удержанием 15% доход государства. В один из октябрьских вечеров 2023 года Роман Штадлер, находясь у храма Большой Златоуст, выстрелил в воздух из пневматического пистолета. Видео со стрельбой вызвало большой общественный резонанс. Запись привлекла внимание общественности и правоохранительных органов. На 55-м километре трассы Екатеринбург-Каменск-Уральский-Шадринск-Курган будут ремонтировать железнодорожные пути. Из-за этого в четверг с 4 утра до полудня здесь будет организовано реверсивное движение, предупреждает Урал-Управтодор. Россиян призвали постепенно снижать возраст вступления в брак. Авторы инициативы раскритиковали предложение повысить возраст молодежи до 39 лет, заявив, что нужно стимулировать более раннее создание семей. Доллар сегодня 72.35, евро 84.07.
4: Информация на правах рекламы. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
5: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
4: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра обещают нам синоптики небольшое похолодание, но не пугаемся. Будет переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем потеплее плюс 17, плюс 19.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
14: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
15: «Эксид. Born for more».
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

12 часов дня в Екатеринбурге, сегодня вторник, 19 мая, день пионерии, ну и, конечно же, лето долгожданное, наконец-то к нам пришло на Урал, до плюс 30 сегодня обещают, так что, ребята, с собой водичку, конечно, у кого есть головные уборы, ну и в теньке держитесь, потому что плюс 30 это вам не шутки, может и удар солнечный хватить, так что аккуратней, освежайтесь, кстати, освежаться можно здесь у нас на Радио Пилот, под дневной драйв, прямо сейчас он стартует на 104, с 12 до 16 будем отрываться под классные хиты и музыкальные новинки. Необычный составчик в этом часе: Ваня Дмитриенко, Оффенбах, а также Леди Гага, Джон Ньюман, Алан Волкер и другие не менее любимые исполнители. Буквально минут через 15 послушаем «Катапульту на бис». Ну и, конечно же, напоминаю, что у нас на Радио Пилот проходит розыгрыш. Проходит он в группе ВКонтакте «Радио Пилот Екатеринбург». Там можно принять участие. Вместе со строительной компанией «Спартакс» мы разыгрываем не абы что, а уикенд в столице. Победитель отправится в Тбилиси на целые выходные, да еще и в компании, возможно, приятной спутницы, возможно, кого-то из друзей. В общем, выбирать уже будет сам победитель, а чтобы принять участие, нужно до 28 мая включительно подписаться на нашу группу ВКонтакте «Радио Пилот 104FM», сделать репост розыгрыша себе на страницу, он, если что, сразу в группе, на главной странице, как только зайдете, сразу все увидите. Ну и в комментариях отметить одного друга, с которым хотите отправиться в Тбилиси. Самое важное, участник должен иметь действующий загранпаспорт. А, кроме того, от одного участника принимается только один комментарий, ну и ваша страница должна быть открытой, чтобы мы могли проверить ваш репост. Ну и, конечно, не должна состоять из одних рекламных репостов, а должна быть живая страница. 29 мая мы в прямом эфире при помощи рандомайзера, честного, справедливого, определим того самого победителя, который и получит поездку на двоих на целые выходные в Тбилиси. Партнер проекта — строительная компания «Спартакс» и П. Сергеева Елена Игоревна. Всем удачи!

0: Реклама.
1: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Loss Market в словах и цифрах. А Loss Market в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Loss Market. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на loss-market.ru.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый. Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили, которые прошли 100% проверку. Без скрученного пробега, без кривых кузовщиков,

0: 8-700-734-6301. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Белинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал», город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау, дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
10: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском.
11: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
12: Березовский! Так рядом же! Поехали!
11: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и еще, кстати, вот на эту тему лялишную. Китай первым в мире, ну они все, видимо, первые в мире будут делать, начал эксперимент в космосе с искусственным эмбрионом. Это можно прямо сериальчик снимать. Значит, речь идет о биологической структуре из человеческих стволовых клеток. Образцы уже доставлены в космос в рамках миссии Тяньчжоу-10. Сейчас они находятся в экспериментальном модуле Китайской космической станции, и эксперимент проходит успешно. Ученые намерены изучить влияние микрогравитации в космосе на раннее вот это эмбриональное развитие человека, и чтобы он долго и хорошо выживал, и еще и размножались все, и дальше.
4: Сдается мне, что у них чужой какой-нибудь появится, и потом будет кошмарить
2: всех. Сразу вспоминаю фильм «Живое».
3: Вот.
2: Там тоже все это они изучали, на палец мотали, по итогу палец и руку, и все оторвали.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».

0: Катапульта.
1: Катапульта на бис. Информация на правах рекламы.
0: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
0: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Left your heart on, is that what devils do?

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
1: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
6: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от «Джейку».
7: Совершенно новый, долгожданный «Джейку» J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
8: Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
6: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
7: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
9: Территория.
10: Стык.
9: Смех.
10: Говорите свободно, ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: консультации специалиста.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
3: 15+.
4: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
5: Джекгроб. Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды. Дизайнерская одежда. Крафтовые продукты. Детский маркет. Бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите три дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный.
6: Человек купающийся.
7: Ух.
6: В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство.
7: Ух.
6: Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы.
7: Хорошо.
6: Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
3: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
8: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
9: Границы Европы и Азии.
10: Лучше майонез. Уральский рок.
11: Три десятки. Такси нашего города.
12: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Ура! Верпарк!
15: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
14: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
15: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
16: Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
17: Дневной драйв

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Армия России начала учения по подготовке и применению ядерных сил. Они пройдут с 19 по 21 мая, сообщает Минобороны. На учениях отработают вопросы подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии, передает РИА. Празднование Дня города перенесли на первую субботу августа. Такое решение сегодня приняли депутаты Екатеринбургской гордумы. В этом году праздник выпадает прямо на 1 августа. Как напоминает «Новый день», месяц назад комиссия по местному самоуправлению одобрила инициативу о переносе даты Дня города с 3 на 1 субботу августа. С таким предложением обратился мэр Алексей Орлов, затем городская общественная палата. Как отметил замглавы города Константин Шевченко, перенос связан с погодой. В начале августа на улице обычно теплее. Также в мэрии учли прошлогоднее предложение Русской Православной Церкви перенести городской праздник на другую дату из-за Успенского поста. В Екатеринбурге 12-летний самокатчик пострадал в ДТП. В понедельник около 17 часов возле дома 42 по улице Фрезеровщиков, по предварительной информации, 12-летний водитель, управляющий средством индивидуальной мобильности, двигаясь по тротуару, упал с электросамоката. Об этом рассказали в ГОРГАИ. Пострадавшего с травмами доставили в 9-ю больницу. В Свердловской области резко подешевели огурцы-помидоры. По данным Свердловскстата, огурцы за неделю потеряли 15%, стоят в среднем 147 рублей за килограмм, помидоры минус 12% и в среднем 261 рубль. В целом по России огурцы стали самым подешевевшим продуктом по итогам апреля. Цены на них снизились на 15% и составили 193,5 рубля. В сравнении с тем же периодом прошлого года огурцы сейчас стоят на 4,5% меньше. Фестиваль барбекю не состоится на Плотинке, но есть надежда, что его перенесут в парк Маяковского. Об этом пишет канал «Екатеринбург Главное», близкий к мэрии города. В Госдуме предложили дарить отличникам бесплатные путевки в детские лагеря. Предлагается также ввести денежное вознаграждение за золотую медаль. Минимальная сумма – 5000 рублей. Авторы инициативы уверены, что эти меры повысят мотивацию детей и престиж учебы. Доллар – 72.35, евро – 84.07.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь, а ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13, днем потеплее плюс 17, плюс 19.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На радио Пилот.
5: Полчаса музыки и никакой рекламы. Ну просто песня, ну просто сказка. На радио Пилот стартует музыкальный нон-стоп. Его представляет ООН «Наши машины». Дилерский центр «Черри Юль».
6: Информация на правах рекламы.
7: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.

0: Майн.
1: Дневной драйв на Радио Пилот.
2: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ООО Кабаден Групп.
3: Реклама.
4: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. +116 965 802 70 65.
5: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
6: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
8: Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
10: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
11: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Поезд до Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
12: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
13: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
14: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
15: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
16: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
17: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
16: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Весна.
19: Встречи с друзьями.
18: Отдых и путешествия.
19: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
18: Премиальный имплант «Штрауман» с установкой за 39 900 рублей. Имплант «Медентика» с установкой 17,5 тысяч.
19: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
9: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
2: Веер Молл. 6 июня. 0+.
5: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург. Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатно. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
6: Мне нужно личное пространство.
11: У тебя будет своя комната.
6: Мне нужно больше места под одежду.
11: А у тебя гардеробная.
6: А мне нужно играть с друзьями.
11: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
8: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
0: ООО «СЭ Витамин Девелопмент». ИНН 667-127-5420. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Музыкальный нон-стоп.
8: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
8: На Радио Пилот.
2: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На Радио Пилот продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляет ООО «КИТ Екатеринбург». Аквапарк Лимпопо.
20: Информация на правах рекламы.
21: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
22: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
23: Пора планировать каникулы в Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
24: Лимпопо. Веселье не за горами.
25: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
26: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 186-670-08-907-0+.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Два агента Службы безопасности Украины планировали диверсию на военном объекте в Воронежской области, но их поймало ФСБ. Граждане ближнего зарубежья планировали запустить дроны по военной части. Теперь они арестованы, передают РИА. Свердловское заксобрание переназначило Татьяну Мерзлякову уполномоченную по правам человека на очередной 5-летний срок, который для нее станет уже 6-м. 191 садик закроют на ремонт этим летом в Екатеринбурге. Родителям придется либо водить ребенка в другой сад, как правило, дальше от дома, либо оставлять с бабушками. Портал Е1 публикует полный график ремонта садиков по районам. В Екатеринбург на библиотечный конгресс прибыли 2000 специалистов со всей России и из других стран. Тема форума – многообразие культур, единые ценности, единая страна. Мероприятие проходит на 14 площадках Екатеринбурга. В Свердловской области резко подешевели огурцы-помидоры. По данным Свердловскстата, огурцы за неделю потеряли 15%, стоят в среднем 147 рублей за килограмм. Помидоры минус 12% и в среднем 261 рубль. В целом по России огурцы стали самым подешевевшим продуктом по итогам апреля. Цены на них снизились на 15% и составили 193,5 рубля. В сравнении с тем же периодом прошлого года огурцы сейчас стоят на 4,5% меньше. В Екатеринбурге побит температурный рекорд. Вчерашний день стал самым теплым 18 мая за всю историю метеонаблюдений. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, днем в городе было плюс 30,2 градуса. Среднесуточная температура составила плюс 23,3 градуса. Это на 11 градусов выше нормы. Сегодня днем в Екатеринбурге еще жарко, но уже к ночи регион окажется на восточной периферии антициклона, по которой на юг распространяется холодный воздух. В северной половине области пройдут кратковременные ливневые дожди с грозами. 21 мая будет тоже прохладно, однако похолодание кратковременное. 22 мая снова потеплеет. Во Франции снимут фильм о недавнем ограблении Лувра. Картина может выйти в прокат уже в 2028 году, пишет газета «Фигаро». Доллар 72.35, евро 84.07.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра обещают нам синоптики небольшое похолодание, но не пугаемся. Будет переменная облачность, днем возможен небольшой дождь, а ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13, днем потеплее плюс 17, плюс 19.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительна на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
14: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Эксид Автобан» на «Металлургов 67» и «Селькоровскую 23». Цена указана на модели TXL «Флагшип» 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе «Трейд-ин». Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
15: «Эксид. Born for more».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салам ассаба.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
0: 104,4 FM.
2: Дневной драйв на Радиопилот.
13: Спонсор дневного драйва на Радиопилот – ООО «УК Баден Групп».

0: Реклама.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.

0: центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал», город Екатеринбург, улица Академика Пайна, Амундсена, Академика Ландау, дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Пайна». Проектная декларация на сайте наш.чатон.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос Маркет» – ваше доверие.
3: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
2: «Лос Маркет» – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. «Лос Маркет» – телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Попо. Веселье не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
9: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-667-708-907-0+.
10: Гамар Джабаги назвали.
11: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
10: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте. Сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
11: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
12: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

Буквально через пару минут в эфире «Радио Пилот» стартует конкурс. Будем разыгрывать классные призы, поэтому, если хотите принять участие прямо сейчас, дозванивайтесь в эфир по номеру 237-104. Ждем именно тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 14.18 в Екатеринбурге. И прямо сейчас готовы разыграть еще один классный приз. Для вас, дорогие слушатели, 237-104. Дозванивайтесь в эфир прямо сейчас. Ну а спонсор конкурса ИП «Гребец» Артем Константинович. Банкротство физических лиц за 100 000 рублей. Итак, кто-то уже есть у нас на связи. Алло, привет.
3: Привет.

0: Привет.
1: Владимир, если я правильно помню, верно?
0: Да.
1: Так, да. Владимир, давай сразу перейдем к вопросу. Чувствуется, что человек ты серьезный, поэтому я тебе вопрос. Три варианта ответов. Правильно ответишь, приз твой. Итак, слушай внимательно. Банкротство какой компании признано одним из самых абсурдных банкротств в современной истории? Вариант 1. Это была ферма для выращивания облаков. Вариант 2. Изготовитель лабиринтов для муравьев. И вариант 3. Компания по заморозке воздуха. Понимаю, что все абсурдно это звучит, но вот одна из них была реальной компании.
0: Воздуха.
1: Думаешь, что компания по заморозке воздуха?
0: Да.
1: Хорошо, принимаем ответ, но, Владимир, к сожалению, ответ неправильный. Такой компании не существовало. Прямо сейчас готовы принять еще мы один вызов, подхватить, так сказать, знамя слушателя, который ответил неправильно. Осталось всего два варианта. Есть возможность урвать классные призы. Алло, привет.
0: Да, привет.
1: Как тебя зовут?
0: Николай.
1: Николай, да какой вариант правильный?
0: Ну, я думаю, наверное, надувание облаков или как?
1: Фирма для выращивания облаков. Да, ты удивишься, но такая фирма на самом деле существовала. Вот она прогорела, и ее пытались обанкротить стартап этот. Собирался создавать облака по заказу, но что-то, видимо, у них пошло не так. Пришлось банкротиться. У тебя сегодня, Николай, все пошло именно так. Получаешь ты приз от нашего спонсора, от компании «Гребец». Трубку не клади, за эфиром все расскажу, как приз получить. Но и хочу напомнить, что нерешаемых ситуаций нет, и юристы компании «Гребец» проведут процедуру банкротства без лишних рисков. Завтра в это же время разыграем еще один комплект призов от нашего спонсора, поэтому слушайте внимательно «Радиопилот» и выигрывайте вместе с нами.
2: Информация на правах рекламы.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Реклама.
9: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
10: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
9: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
11: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили, которые...

0: и Пожитков Игорь Юрьевич. ИНН 66 700 734 63 01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне Атлантик Про. Таганская 77.
2: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
6: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
7: 12+.
8: О, приснилось, что я завтрак проспал.
9: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
10: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
11: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
12: Купия мода. Просто набери 380-8686.
13: Автоцентр «Восток». Амода C5 с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
14: Акция до конца мая 2026 года.
15: Ура! Веер-парк!
16: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
15: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
16: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург. Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
18: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Не стыдно?
3: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
4: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
5: Отправляемся в морской круиз.
6: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
4: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
6: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
7: Урал-маркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.
8: Миша, возьми еще эти коробки.
9: Они уже не входят ко мне в машину.
10: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
11: Мы стекло у шкафа разбили.
8: Ну, Миша!
10: И не поссориться. Заказать перевозку в 3 десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
14: Шедевр.
13: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
14: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
13: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
14: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
16: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
17: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
18: И побывать в настоящей пожарной машине.
19: А еще попробовать еду полевой кухни.
16: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
18: Мам, пойдем!
16: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
20: 12+.
21: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
22: Мне нужно личное пространство.
23: У тебя будет своя комната.
22: Мне нужно больше места под одежду.
23: А у тебя гардеробная.
22: А мне нужно играть с друзьями.
23: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома. Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
24: УСЗ Витамин Девелопмент. ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
25: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
26: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
27: Березовский, так рядом же, поехали.
26: Лада Восток. Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
28: Кредитор ПАО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
29: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Якутии и загорелся. По данным СКР, у него отказал двигатель. На борту Ан-2 находились 8 человек. Все они самостоятельно вышли из леса, передает ТАСС. На Свердловской железной дороге подготовили к лету 21 пожарный поезд. Чаще всего спецсоставы привлекают для тушения природных пожаров в полосе отвода магистрали и близ нее. В апреле-мае спецпоезда уже 4 раза выезжали для тушения огня в Свердловской области и в Пермском крае. На ключевые станции Свердловской области отправили 8 пожарных поездов, 5 в Пермь, 4 в Тюмень, по 2 в Ханты-Мансийский и Малоненецкий округа. Общая вместимость одного поезда достигает 180 тонн, что эквивалентно 70 автоцистернам с водой. Это позволяет спасателям экономить время на поиске источников воды, пишет газета «Коммерсант». Празднование Дня города перенесли с 3 на 1 субботу августа. Решение приняли сегодня депутаты Екатеринбургской городской думы. Перенос связан прежде всего с погодой. В начале августа на улице обычно теплее, чем в конце. Начался набор участниц на городской конкурс красоты «Мисс Екатеринбург». Заявки будут приниматься до 1 июня. Об этом сообщили в мэрии. Судебные приставы разыскали в Екатеринбурге египтянина с долгом по алиментам на 1 миллион рублей. Он не платил своим дочери и сыну. Приставы установили, что он не проживает по месту регистрации, официально не работает. Осенью прошлого года неофициально он трудился массажистом в спа-салоне. Тогда приставы его нашли и предупредили об административной и уголовной ответственности, если он будет дальше уклоняться от выплат. Однако он не исправился, и приставы нашли его снова, уже в другом массажном салоне. В отношении египтянина составили протокол, пишет газета «Коммерсант». Фестиваль барбекю, который находился под угрозой срыва из-за отсутствия разрешения от мэрии и полиции, нашел новую площадку. Мероприятие состоится в фан-зоне парка Маяковского. Все запланированные активности состоятся. Гастрономические, творческие мастер-классы, викторины, презентации, интерактивы и музыкальные выступления. Об этом порталу «Ура.ру» сообщили организаторы. Фестиваль пройдет в предстоящие выходные. Большинство россиян постоянно перерабатывает. В этом признался каждый второй участник недавнего опроса. Почти у половины респондентов сверхурочные задачи появляются чаще одного раза в неделю, а у 14% каждый день. Доллар 72.35, евро 84.07.
1: Информация на правах рекламы.
4: В Havail Pro Reginas выгодная акция. 7 новых кроссоверов Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. По специальной цене и только до 25 мая. Сделай жизнь ярче с Havail H3. Ждем вас на тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3. Звоните 364-50-38. Код города Екатеринбург 343.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь, а ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13, днем потеплее плюс 17, плюс 19.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
9: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: FM.
1: Дневной драйв на Радио Пилот.
2: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ООО «УК Баден Групп».

Три часа дня в Екатеринбурге. На радиопилот продолжается дневной драйв. Здесь на 104 отрываемся под классные хиты любимых исполнителей. В этом часе Лимп Бизкит, Оффенбах, Алан Волкер, Билли Айлиш, Мари Краймбрери. Ну, короче, все наши и ваши краши соберутся в этом музыкальном часе. Кроме того, будем слушать катапульту на бис, лучшие моменты утреннего шоу. И напоминаю, что у нас на сайте pilotfm.ru проходит прямо сейчас интересный фотоконкурс. Называется он «Мой багажник». Вместе с официальным дилерским центром Lucky Motors Havail City мы объявили его, проводим специальным конкурсным разделом, так и называется, это «Мой багажник», если что, раздел, до 22 мая. Присылайте нам ваши фотографии, где есть вы и ваш багажник. Можно уже посмотреть, кто что прислал, то есть там не ограничиваем по теме, не обязательно должен быть багажник, заполненный какими-то вещами, возможно, вы можете в этом багажнике сидеть, или кто-то из детей. Креатив, юмор, мы все приветствуем, до 22 мая принимаем. А уже 22 числа в эфире «Навигатора» мы выберем 5 победителей, которые получат наборы автомобильных инструментов. Дерзайте, конечно же, всем удачи. Ну а партнер проекта ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors Havail City» на Умельцев 2.

0: реклама.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38. Акция до конца мая текущего года.
1: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
1: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
2: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
1: Веер Молл, 6 июня, 0+.
3: Не стыдно?
4: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103.
5: Вы

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
2: Джек-Гроб. Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: торговый центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в «Rich Family» и на маркетплейсах.
2: О, «Rich Family» на Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
3: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
4: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
3: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
3: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
6: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
8: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
11: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Loss Market в словах и цифрах. А Loss Market в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Loss Market. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на loss-market.ru.
12: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
13: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
12: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
13: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
14: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
15: «Одрил Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
17: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
18: Помогите! Тону!
19: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
20: Спасибо, дружище!
21: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
22: Предложение ограничено.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
23: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
24: Акция до конца мая этого года.
25: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и еще, кстати, вот на эту тему лялишную. Китай первым в мире, ну они все, видимо, первые в мире будут делать, начал эксперимент в космосе с искусственным эмбрионом. Это можно прямо сериальчик снимать. Значит, речь идет о биологической структуре из человеческих стволовых клеток. Образцы уже доставлены в космос в рамках миссии Тяньчжоу-10. Сейчас они находятся в экспериментальном модуле Китайской космической станции, и эксперимент проходит успешно. Ученые намерены изучить влияние микрогравитации в космосе на раннее вот это эмбриональное развитие человека, и чтобы он долго и хорошо выживал, и еще и размножались все, и дальше.
4: Сдается мне, что у них чужой какой-нибудь появится, и потом будет кошмарить.
5: Сразу вспоминаю фильм «Живое». Там тоже все там они изучали, на палец мотали, по итогу палец и руку, и все оторвали.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан. Большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Зайчик, купи чинганчик.
5: Что? Лена, какой еще чинганчик?
4: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
6: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
5: Березовский! Так рядом же! Поехали!
6: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
7: Территория.
8: Улыбка.
7: Стейк.
8: Смех.
7: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: консультации специалиста.
1: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
2: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
3: Березовский, так рядом же, поехали.
2: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
4: Турпа Автобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
5: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
9: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
8: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
10: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
11: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
12: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
13: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
14: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
15: Дневной драйв на радиопилот.
16: I am paid to exist.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. На Байкале перевернулась аэролодка с туристами. На борту было 14 человек, сообщили в МЧС. ЧП произошло в районе скалы Черепаха. 10 человек удалось спасти. Среди них 14-летний ребенок. Поиски еще четверых продолжаются. На месте работают спасатели, задействованы дополнительные силы. Причины ЧП пока не называются, сообщает РИА Новости. Следственные органы уже начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Заксобрание Свердловской области сегодня переназначило Татьяну Мерзлякову на пост уполномоченного по правам человека на очередной 5-летний срок. За проголосовали 38 депутатов из 41, против были трое. Татьяна Мерзлякова избиралась омбудсменом уже 5 раз в 2001, 2006, 2011, 2016 и 2021 годах. Новый срок станет для нее 6-м. Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов уволил 2 чиновников за плохую уборку города. Свои места потеряли начальники 2 отделов Верхоисетской администрации. Замглавы района получил выговор. Вопросы есть также к руководству еще 3 районов – Кировского, Ленинского и Октябрьского, сообщает портал 66.ru. Ежегодную встречу выпускников КВН впервые с 2019 года перенесли из Екатеринбурга. В этом году она пройдет в Абхазии. Об этом сообщили газете «Коммерсант Урал» в пресс-службе телевизионного творческого объединения «АМИК». Там добавили, что встреча выпускников может вновь состояться в 2027 году в Екатеринбурге. Все зависит от того, насколько это будет интересно городу и какие поступят предложения. В прошлом году во встрече победила команда «Нарды» из Абхазии, 2 место заняла сборная «МАИ» и 3-е – 4 «Татарина». В Екатеринбурге побит температурный рекорд. Вчерашний день стал самым жарким 18 мая за всю историю метеонаблюдений. Дневной максимум составил плюс 30,2 градуса, среднесуточная температура плюс 23,3 градуса. Это на 11 градусов выше климатической нормы. Доллар резко упал до 71 рубля. Нынешнее укрепление российской валюты скорее носит временный характер. К концу года аналитики ожидают доллар по 90-95 рублей, сообщает банки «Рос». Доллар 72.35, евро 84.07.
1: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра обещают нам синоптики небольшое похолодание, но не пугаемся. Будет переменная облачность, днем возможен небольшой дождь, а ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13, днем потеплее плюс 17, плюс 19.
1: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
9: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
10: «Эксид. Born for more».
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем, кто взял в попутчики радиопилот в столице Урала. 3:05, это, конечно же, значит, что в эфир залетает...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город».
2: «Навигатор» также вовсю вещает для вас и в интернете. Подключайтесь к видеотрансляции в HD-качестве у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: Ходит сейчас в сети одна байка. Якобы духи на самом деле надо хранить в холодильнике.
0: Так вкуснее.
3: За пельменями. Что прохлада замедляет окисление и разрушение компонентов. Вот там еще и защита от света помогает парфюму дольше оставаться таким, каким его задумал
2: производитель. Звучит экологично.
3: На самом деле температура в холодильнике все-таки является слишком низкой. Я посмотрела, почитала. Она может повлиять и на внешний вид, и на сам аромат, и там что-то...
2: И на крепость напитка.
3: Да, естественно. Что-то выпадет в осадочек, изменится структура, и влажность холодильника тоже все-таки влияет негативно. Там может как раз усилить и ускорить окисление. И если вы задаетесь вопросом, где хранить духи...
2: А в отделе для салата?
3: Да, надо. Продуктовое соседство надо, да, соблюдать.
2: Ну,
3: в общем, лучше хранить в непрозрачном шкафу, чтобы, да, беречь от света, но, тем не менее, не в холодильнике.
2: Лучше хранить там, где он стоит на витрине, не трогать.
3: Да, не покупать вообще.
0: Ну, же понимаешь, что этот совет действительно для тех, кто пьет, а не душится. Ну, серьезно, вы никогда не были в баре, что ли? Там вот это охлажденные шоты, потому что...
2: Но не разбалтывайте. Смотрите аккуратно, нам потом через шлейф проходить.
0: Мне интересно, на самом деле, есть ли хоть один человек, который, знаешь, он это не вынужденная мера хлестать одеколон, ему и не интересны обычные алкогольные напитки.
3: Ему просто вкусно, ты имеешь
0: в виду? Просто
2: после истории с ковидом вполне может быть.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 5 баллов. Малышева стоит от Гагарина до Егоршинского подхода. На Космонавтов затор от Челюскинцев до фронтовых бригад. Не радует ситуация на Восточной от Ленина до Декабристов. На Учителей Турбинной не едется от Вилонова до проспекта Космонавтов. И на Блюхера нужно потерпеть от Мира до Шевской.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
4: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
4: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
4: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Тепло ли тебе, девица?
7: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
6: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
8: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
9: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от «Джейку».
8: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском. Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
9: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
8: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
10: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
11: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
10: Веер Молл. 6 июня. 0+.
12: Забота о будущем малыше – главное для мамы.
11: Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
1: Жительница Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
11: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Помогите! Тону!
13: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
14: Спасибо, дружище!
15: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Гамарджобаги назвали.
18: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
19: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте. Сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
18: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
20: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
21: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
22: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
21: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96». Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 18 минут пятого. С вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: На связи с нами Елизавета, она домохозяйка. Привет!
3: Привет!
4: Привет.
2: Расскажи нам, Елизавета, а какие-нибудь в обиходе у тебя слова есть необычные, которые простым гражданам кажутся смешными и непонятными? Может быть, могли бы от тебя словечко потом загадать, сказали бы, вот Елизавета нам слово такое эдакое выдала. Ничего такого у нас.
4: Пимпочка, наверное.
2: Что? Пимпочка?
4: Пимпочка.
2: Ну, господи. Пимпочка
3: это известно, да.
2: А пумпочка и пимпочка — это разные вещи.
3: Да как вупси-не-пупси.
0: Как Биба и Боба. Примерно одно и то же.
2: Все-таки синонимы. Хорошо, у нас для тебя есть одно словцо. И три варианта того, что это слово может значить. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда будем подарок выбирать. Слово для тебя сегодня — наджак.
3: Возможно, есть такое приматообразное животное в Танзании. Может быть, есть такой персонаж из серии игр Mortal Kombat. Либо это традиционный польский боевой молот.
2: Наджак. Как думаешь?
4: Боевой молот.
2: Почему так считаешь?
4: Ну, как-то звучит по-боевому, наверное.
2: Смертельная битва. Персонаж оттуда не звучит по-боевому. А приматообразное животное тоже не особо. Итак, твой окончательный ответ, что это традиционный польский боевой молот, так?
4: Да.
2: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. И это абсолютная правда. Действительно, так и есть. Поздравляем тебя с победой, Елизавета. Давай определяться с подарочком. Что хочешь в нашей копилочке забрать? Имеются у нас билетики в кинотеатр «Континент Синема», что в лотерее. Имеются билеты на фестиваль мировой музыки «Изумрудный город». 21 мая в Театре музыкальной комедии будет звучать русский фольклор и джазовые импровизации. Также есть билетики на матч сезона переходный 2025-26. 20 мая на стадионе «Екатеринбург-Арена» футбольный клуб «Урал» будет бороться за право выхода в российскую премьер-лигу. Имеются билетики в музей «Зона» любой из четырех площадок, а также сертификаты в салон «Дископрав» на 1000 рублей и парк развлечений «Радуга-Лэнд». Если не определилось, можем продолжить за эфиром. Елизавета, что решаем?
4: На футбол.
2: На футбол. Оставайся на связи, за эфиром расскажем, как заберешь твою пару билетиков. А сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно!

0: навигатор.
1: Информация на правах рекламы.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали. Скажи адрес.
4: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
3: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Реклама. Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская. Горская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
6: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: и Разовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
3: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
2: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
4: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
5: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
6: И побывать в настоящей пожарной машине.
7: А еще попробовать еду полевой кухни.
4: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
6: Мам, пойдем!
4: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
8: 12+.
9: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
10: Завтрак от 259 рублей.
11: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
12: Боитесь, что с пробегом, значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили,

0: Сергей Пожитков, Игорь Юрьевич. ИН-66-700-734-6301. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Весна.
2: Встречи с друзьями.
1: Отдых и путешествия.
2: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
1: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17,5 тысяч.
2: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.

0: пилоте.
1: Привет всем, кто стоит и подстаивает на дорогах Екатеринбурга, столица Урала, 16 часов и 28 минут. А на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Юг», ЖК «Веер Парк», телефон отдела продаж 273-03-13. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Стоит Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. Не лучше ситуация на Блюхера и проезжей от Мира до Краснодарской. На Учителей Турбинной застряли от Вилонова до проспекта Космонавтов. Образовалась уже толчья на Космонавтов от Челюскинцев до Турбинной. Плотники на Восточной от Ленина до Декабристов. И потерпеть придется на Комсомольской от Педагогической до Малышева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ура! Веер Парк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер Парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Доброго дня всем, кто знает, что игровая индустрия не закончилась на пасьянсах. В столице Урала 16 часов и 33 минуты. А с вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Сегодня у меня, так сказать, рецидивист, потому что на стадии ранней разработки я эту игру уже обозревал чуть-чуть, а теперь вышла полная версия на всех площадках. Игра называется Blades of Fire. Она вообще сначала стартанула как эксклюзив для одной конкретной игровой площадки, и не пошло им это на пользу, откровенно говоря. Ну, а сейчас в полном доступе. В общем, что это такое? Это фэнтезийный средневековый экшен от третьего лица, который, по сути своей, является так вот этим вот Souls-like игрой, которая похожа по своим игровым механикам и строению мира на серию игр Dark Souls, которая вот настолько оставила отпечаток, что стала, по сути, отдельным жанром считаться. То есть, это боевка, которая четко завязана на вашем понимании так называемых таймингов, в какой момент какая атака каких противников вас достигает, ну и заучивание, соответственно, паттернов атак. В чем здесь прикол, почему эта игра принципиально кое в чем отличается от других представителей жанра, это то, что здесь вам не нужно особо париться за экипировку, вернее, за ее поиски. У вас есть броня, которую вы можете найти и так далее, но вот оружием вы занимаетесь абсолютно сами, его ковкой, потому что в этом вот фэнтезийном мире сталь стала обращаться в камень, и есть вот эти избранные кузнецы, которые еще могут что-то ковать, и вы один из них. И в основном ковка здесь это прямо основополагающая, вернее, всего происходящего в данной игре, всего геймплея, потому что каждый меч нужно прямо запариться, это не выбрать макет и создать, нужно выбирать правильно баланс рукояти и лезвия, заточка у вас с какой стороны, насколько острая.
1: Это не отталкивает игроков.
0: На самом деле, ну, кого-то, может, и оттолкнет, а с другой стороны, если игра дает тебе инструменты, как, чтобы в нее было интереснее играть.
1: Ну, если она тебе их сначала дает, до начала, собственно, игры, ты просто куешь там.
0: Да не-не-не.
1: Несколько часов.
0: Там не несколько часов. То есть тут именно больше про понимание механик, которые методом проб и ошибок ты будешь с самого начала совершать. То есть в любом случае здесь сам процесс-то недолгий, а скорее дольше нужно пытаться понять, как и что лучше всего заковывается и действует. В любом случае, прикол-то здесь в том, что ваши атаки, то, какие атаки и как вы наносите, имеют значение. Например, колющие удары, они лучше всего при вот этих тычковых атаках в голову работают. И подобных каких-то уязвимых точках брони противника. Режущие удары, соответственно, для них, причем в игре прям подсвечивается, какой вид атаки для какой части тела противника лучше подходит.
1: А вот на какие кнопочки, там сколько, все клавиатуры задействованы?
0: Да не, все очень просто. Боевка сама по себе обычная, как во всех подобных играх, несколько кнопочная, где есть вариации комбо и ударов. Но в основном именно тут прикол в подготовочной части, где как ты под свой стиль соберешь и заточишь свой клинок. И это, не знаю, это интересно на самом деле. Это прикольная механика, которая меняет немножко принцип того, как ты подходишь к прохождению игры. Мне супер зашло. Развлекательно, невероятно, интересно, умненько. Вот эти все дела. Голову приходится задействовать немного. Так что, если вы подобное любите, то тогда заходите на игровые площадки, качайте Blades of Fire, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
2: Информация на правах рекламы.
3: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
3: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
4: Подробности в магазинах. Адреса на керамир.дефисшоп.ру.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
3: Купия мода. Просто набери 380-8686.
4: Автоцентр «Восток». А «Мода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовская кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
5: Акция до конца мая 2026 года.
6: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
7: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК Арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
8: 12+.
9: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
10: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
11: Кредит предоставляют по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
13: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
14: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
15: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
16: Лим-Попо. Веселье не за горами.
17: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
18: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
19: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
20: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
21: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
22: Я выбрала квартиру в квартале Нашевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал Нашевской. Там, где начинается счастливое детство.
23: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто совершил остановку на 104,4. В Екатеринбурге 16:46, а с вами навигатор.
1: Тем временем радиопилот и строительная компания «Спартекс» продолжают разыгрывать уикенд в столице. Принять участие можно до 28 мая. Чтобы стать участником, надо подписаться на нашу группу ВКонтакте «Радиопилот 104.FM», сделать репост розыгрыша себе на страницу и отметить в комментариях одного друга, с которым вы планируете отправиться в путь. Главное, участник должен иметь действующий загранпаспорт, один участник, один комментарий. Ваша страница должна быть открытой и не состоять из одних рекламных репостов. 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера мы определим счастливчика, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта — строительная компания «Спартекс». ИП Сергеева Елена Игоревна.
2: На взрослую тему сейчас поговорим с вами. Ой-ой-ой. 18+, да, немного про фанфики. Если кто-то не знает, так называют фанатские сочинения по мотивам оригинальных произведений. И зачастую это история о том, чтобы описать любовь между персонажами, которые в оригинале друг с другом вообще никак не взаимодействуют часто.
1: Я, кстати, недавно узнал, что вот 50 оттенков серого — это был фанфик изначально.
2: Изначально, на «Сумерки», действительно.
0: Это, в общем, мне кажется, часто встречается во всякой такой вот популярных франшизах, где кто-то посмотрел «Гарри Поттера», и все время, вот первую половину думал, ну он будет с Гермионой, И потом такой, нет, он будет у меня с Гермионой.
2: Вот так это и начинается. И вот не так давно психологи поделились мнением, что написание взрослых фанфиков, да, с контентом 18+, может быть полезно для психики, что такое хобби помогает, во-первых, снижать выгорание, расслабляться, улучшать взаимопонимание в паре.
1: Ну, видимо, того, кто пишет.
2: Да, что вот фанфики учат спокойнее говорить о своих желаниях и меньше зажиматься. При этом мне кажется, что если вы к этому делу прям пристраститесь к фантазиям в данном письме, вы от реальной картины оторветесь, потому что чем больше в фантазиях пребывать, особенно специфичных вот таких, тем сильнее можно забыть, что в реальности вообще-то есть второй человек,
1: да, есть,
2: и его желания.
1: Есть. Уголовные сроки.
2: И они тоже существуют.
0: Но еще будем честны, зачастую фанфики пишут не те, вот кому хочется, знаете, чтобы, например, Чендлер был не с Моникой или что-нибудь такое. Там пишут ребята, у которых, я не знаю, что в голове, такой, послушайте, Соник, это же белый, это же синий ежик, оставьте его в покое, я не хочу знать эту его сторону.
2: Да.
0: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый день. В Росавиации назвали незначительной временную остановку работы 13 аэропортов на юге России 8 мая. Как заявил глава ведомства Дмитрий Ядров, пропускная способность воздушного пространства была быстро восстановлена. Его цитирует агентство ТАСС. Напомню, 13 аэропортов страны временно приостановили работу 8 мая после попадания беспилотника в административное здание Центра аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. Он управляет воздушным движением в регионе. Сначала сообщалось, что полеты на юг страны были остановлены до 12 мая, но уже в тот же день документ отменили. Полностью авиасообщение в регионе удалось восстановить 10 мая. Власти Таиланда приняли решение сократить срок безвизового режима с 60 дней до 30 для иностранных туристов, в том числе из России. Об этом пишет сегодня тайская пресса, ссылаясь на министра туризма и спорта страны. Он отметил, что нововведение рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда в отношении 90 государств. При этом каждую страну оценят отдельно, исходя из вопросов безопасности и экономики, пишет «Москва-24». Татьяна Мерзлякова в 6-й раз подряд стала свердловским омбудсменом. За ее назначение проголосовали 38 депутатов Свердловского заксобрания. Трое парламентариев воздержались. В конце апреля губернатор Паслер внес кандидатуру Мерзляковой на рассмотрение регпарламента. Она занимает пост с 2001 года. По региональному закону должность нельзя занимать более двух сроков подряд. В 2016-м после изменений в документе сроки полномочий омбудсмена обнулились, а отчет начался заново. В этом году Татьяна Мерзлякова должна была уйти в отставку. Однако законопроект скорректировали и привели в соответствие с федеральным законом от 2020 года. В результате сроки стали исчислять с момента принятия федеральной нормы, отмечает РБК. Жители многоквартирного дома на Агрономической 26 в Екатеринбурге уже 11 дней живут без газа. Его отключили после проверки оборудования в пятиэтажке. По их словам, двери специалистам не открыли соседи с первого этажа. Примерно 2 года в доме их никто не видел. Об этом порталу Е1 рассказала местная жительница. По словам соседей, в квартире номер 1 раньше жила пенсионерка и ее внук, футболист Игорь Уфимцев, полузащитник любительской команды «Галактикос». Бабушка, по слухам, в доме престарелых, футболист уже давно не появлялся. Юристы советуют жителям написать заявление в управляющую компанию и в прокуратуру. В Екатеринбурге не стали отменять фестиваль барбекю. Его перенесли на другую площадку из исторического сквера в парк Маяковского. Фестиваль пройдет в эти выходные 23 и 24 мая с 10 утра до 10 вечера. Участники традиционных чемпионатов по барбекю будут готовить свинину на косточке. Оценивать вкус и подачу блюда будут сертифицированные кулинарные судьи. Всего состоятся 50 развлекательных мероприятий, в том числе гастрономические и творческие мастер-классы, викторины, презентации, интерактивы и музыкальные выступления. Вход на фестиваль барбекю свободный. Об этом рассказали организаторы, пишет Е1. Официальный доллар 72.35, евро 84.07.
5: Информация на правах рекламы.
6: В Havail Reginos майские скидки. Только до 25 мая 2026 года. 15 новых кроссоверов Havail Jolion по специальной цене. Успей стать обладателем крутого кроссовера Havail Jolion с невероятной выгодой в Reginos в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3.
7: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
9: Завтра шарахнет гроза. Ожидается она в середине дня вместе с сильным дождем. Он несколько часов будет длиться. Небо весь день обещают пасмурное. Ветер подует с севера, слабый 2-4 метра в секунду. На термометре плюс 18, к вечеру плюс 11.
10: Нет стихотворения про грозу в конце мая?
9: Нет.
10: Про начало. Пора что-то делать с этим, потому что вот повод намечается.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан. Большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
12: Информация на правах рекламы.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер всем, кто притормозил на 104,4 в Екатеринбурге. 3 минуты 6, с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город».
2: Наблюдать за всем, что в нашей студии на Ленина 41 творится, можно из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции в HD-качестве на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: Немного про наше любимое пищевое поведение. Врачи на днях назвали продукты, которые вызывают зависимость сильнее сахара. И помимо кофе, всем известного, да, своим свойствам этим, говорится о продуктах с ярким концентрированным вкусом, среди которых, например, сыр и роллы.
0: Ну, то, что сыр, он покруче некоторых действительно веществ, уже известно.
3: Да, ну, в общем, роллы и в целом снейки всякие разные с усилителями вкуса, которые как раз-таки, да, и виноваты в том, что хочется есть их снова и снова,
2: Андрей,
3: потому что...
2: свой глутамат-то доел?
0: Абсолютно безопасная, вы хотите сказать, добавка.
2: Ты вот сколько себе покупал, килограмм?
0: Нет, еще его бы килограммами. На самом деле, я вот не знаю, я с ним готовлю, но не постоянно. Он у меня просто есть, и не сказать, что он у меня прям какое-то невероятное...
3: Тебя сильная воля.
0: Привыкание вызвал. Нет, у него еще есть свойства. Вот я, как активный пользователь глютамата, натрия того самого, он же MSG, он же усилитель вкуса. Прикол в том, что он на самом деле становится даже немножко противным. Я вот с ним готовлю, допустим, несколько дней подряд, и на день четвертый я начинаю чувствовать странный привкус от него, который меня бесит. И я резко перестаю, поэтому я не думаю, что проблема конкретно в нем.
3: Ну, наверное, действительно не в нем, но так или иначе, очень много случаев, где люди испытывают что-то вроде ломки и синдрома отмены, когда перестают есть продукты с ярким вкусом.
2: Ну да, потому что обычные продукты не столь яркий вкус имеют. Мне жалко нынешних детей, потому что ягодами сейчас их не удивишь.
3: Это правда.
2: Когда жвачку можно пожевать в 1000 раз вкуснее.
3: Да, да, они же сильнее всего, быстрее всего подсаживаются на какие-то пищевые зависимости.
0: Я вчера в Counter-Strike булил 7-летнего мальчика, потому что... Я думаю, ну, во-первых, знаешь что, для начала ты должен научиться формировать предложение, а потом начинать играть в Counter-Strike. Я его отправлял траву трогать. Он такой, я там что-то, я говорю, иди! Трогай траву! Ты должен есть сейчас кислый крыжовник недозрелый и потом бегать по туалетам. Вот какое должно быть детство.
3: Клевер еще захавать обязательно.
0: Клевера обязательно. Кашка также известен, этот цветочек. Вот тыблоки я помню. Ой, вот это вот яблоки мелкие, дички, которые уничтожают ЖКТ.
2: Так мы до каши-малаши дойдем, ладно?
0: Даже не начинай. Ладно, поговорим о ситуации на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 6 баллов. Блюхеры и проезжие стоят от Мира до Краснодарской. Не едется по Малышево от Гагарина до Егоршинского подхода. На Учителей Турбинной застряли от Вилонова до проспекта Космонавтов. На Восточной плотно от Ленина до Декабристов. И нужно терпеть на Комсомольской, от Академической до Блюхера.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
9: О, Rich Family, Новосибирск, Угаран, 110-547-605-1196.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Не стыдно?
3: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
4: Алло, я в Сочи. Погода супер.
5: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
8: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
9: Полный привод за 2 250 000 рублей. Да ну не верю.
10: А ты поверь. Загляни в автобан «Теннет» на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. «Теннет Т4» с выгодой до 400 тысяч рублей.
11: До конца мая от 2 250 000 рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан.tenet.ru.
12: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
13: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском.
14: Березовский? Так рядом же! Поехали!
13: «Лада Восток» – Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
15: Турпао Тбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
2: 0+. Строим новое!
3: Ремонтируем любимое.
2: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 340.

0: философия и вот эти вот творческие метания, которые мы с вами уже видели. Билет стоит 1200 рублей, 18+. Либо в это же время приходите в Центр современной драматургии на Малышева 145А. Там уже комедию покажут. Называется «Сережа очень тупой». И Сережа — это программист, главный герой, к которому вдруг приезжают с одной посылкой сразу три курьера, еще и остаются на целый час в его квартире.
1: Потому что на чай не дал.
0: Возможно, да.
1: Если дождаться, когда все-таки будет чай.
0: Комедия абсурдная, но добрая. Билет стоит 1500 рублей, 16+. А к 8 вечера можно прийти в бар «Синдром» на Радищева 31. Там в это время пройдет разговорно-юмористическое шоу «Небольшие стендап-мысли». Два комика будут разгонять разные темы в формате живого разговора без заготовленных монологов. Говорить собираются обо всем, что каждому близко. Там отношения, работа, рандомные мысли в 3 часа ночи. Ну вот, все такое. Билет стоит 300 рублей, 18+. В общем, что бы вы ни выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
2: Информация на правах рекламы.
3: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
4: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
3: Веер Молл. 6 июня. 0+.

0: Добрый вечер всем, кто путешествует по столице Урала вместе с пилотом в Екатеринбурге 20 минут шестого. А с вами вечерний навигатор, отправляющийся узнавать, что происходит в мире в страничке «Вокруг света за 60 секунд».
1: В США мужчину назвали героем за избиение туриста, который тюленя обидел.
0: Ну, справедливо.
1: На Гавайи вот он приехал, увидел тюленя, вместо того, чтобы, как нормальный человек, полюбоваться милейшему существу, он взял в него камень здоровенный, швырнул. Возмездие его очень быстро настигло. Местный житель

0: набросился на него и обрушил справедливость с кулаками, так сказать. В итоге защитника, да, провозгласили героем. Сенатор штата ему зачитал благодарственное письмо. Поаплодировал маленькому.
1: Это тот редкий случай, когда я знаю и без эфира эту историю, я за ней следил на выходных. Там вообще прикол был в том, что тюлени эти местные, они глубоко защищенный вид, вот этот краснокнижный. И он сначала кинул, ему сказали, хорошо, что он не попал, если что, камнем. И ему сказали, что ты творишь? Он такой... Я, говорит, богатый, я каждые несколько месяцев отдыхаю на Гавайях. Мне можно. Да. Потом этот типочек его выследил и такой, тебе нельзя.
2: Выдал богатых лещей.
0: Да. А в Индонезии обвиняемый в хищении чиновник пожалел, что больше не украл. В общем, бывший заместитель министра трудовых ресурсов, которого обвинили в присвоении около 12 миллионов рублей, сказал, что если бы знал, что прокуратура будет добиваться для него 5-летнего заключения, украл бы больше. Потому что вот есть один чиновник, который в 25 раз больше украл, и его всего на 6 хотят лет осудить. Так это ж я, получается, еще мог там что-то где-то.
2: Хорошо, связь налажена между ведомствами. Смотрю,
0: да, и в курсе всего.
2: Кто на сука сядет, кто сука взял.
1: А он как будто себе сразу сидит и походу обеспечивает сокамерников. Такой, вот этот взял ему столько, вы, товарищ прокурор, на прошлой неделе тоже чё? Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобный бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
3: Реклама. Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
5: На старт. Внимание. Шарт.

0: карта проезда на шартаж-пляж.рф.
1: Зайчик, купи чинганчик.
2: Что? Лена, какой еще чинганчик?
1: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
0: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
2: Березовский! Так рядом же! Поехали!
0: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
8: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
7: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
8: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
9: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На

0: Селькоровская, 22, 228-2111.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.
1: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
9: Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.

0: спонсор конкурса число Пи ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку». Росточная, 38. Доброго вечера всем, у кого имеется набор счастливых чисел в столице Урала. Половина шестого, а с вами вечерний навигатор. И пришло время конкурса
1: «Число Пи».
2: К нам впервые дозвонился Сергей, он индивидуальный предприниматель, говорит, в сфере розничной продажи. Привет!
3: Привет!
4: Привет!
3: Привет,
4: привет, привет.
0: А что ты рознично продаешь?
4: Ой!
0: Все?
4: Ясно! До огурца.
2: От чего до огурца?
4: От батона до огурца.
2: А, то есть, ну, в общем, продукты питания, дальше огурцов дело не уходит, или речь об интимной сфере?
4: Все подряд.
0: Ясненько. Хорошо, мне нужны 5 крепких мексиканских мужиков.
3: И бананы.
2: Скажи нам, Сергей, ранее ты слышал наш конкурс число Пи? Или стоит немножко рассказать о том, что будем сейчас делать?
4: О, стоит рассказать, я напомню.
2: Хорошо, у нас для тебя имеется одно число и 3 варианта того, что это число может означать. Но только один из этих вариантов является правдой. Отгадаешь, какой же именно верный, тогда подарок будет твоим. Число для тебя сегодня 9206.
3: Возможно, это расстояние от Екатеринбурга до Таиланда в километрах, соответственно. Может быть, такой существует телефонный код Германии. Либо это рекорд разгона частоты процессора в мегагерцах.
4: 9206.
2: Ага, да, что из этого так. Правда? Разгон процессора, расстояние от Екатеринбурга до Таиланда или код телефонный у Германии такой?
4: Так, до Таиланда далеко довольно-таки, я знаю, да.
0: Ага. Другая страна, да.
2: Действительно. А ты летал не так давно?
4: Ну, нет, давненько летал. Давненько. Порядка
2: за товаром? Нет, не за товаром.
4: Нет. Там в другой стороне.
2: Хорошо. Да, я думал, так же в Азии что-то чуть повыше, может, севернее.
4: Так, ну, компьютер, герцы, по-моему, разгоняются гораздо больше, насколько я
2: знаю. То есть в мегагерцах можно разогнать процессор больше 9000?
4: Да, больше 9000.
2: Ага. Так, и тогда получается, что правильный ответ это... А? Так расстояние что? Еще раз вернулись к расстоянию.
4: Так, расстояние до Таиланда как будто бы подходит.
2: Подходит.
3: Ага.
4: То, что код Германии я не знаю, Германия да. Не звонил.
0: У нас ведь суть конкурса такая. Скажи нам, что как будто бы никакой конкретики не нужно.
3: Подарок за предположение.
0: Ну да. Что в итоге с чем ты остаешься? На чем останавливаешься?
2: Уверенный, четкий ответ.
4: Так, остаюсь с расстояния до Таиланда.
2: Хорошо, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, это расстояние значительно меньше. 5860 километров, если по воздуху по прямой, а так около 6000.
0: Да, но ничего страшного.
2: Да, добрый вечер. Звони другой раз.
3: Приветики.
2: Алло. Как зовут тебя?
5: Здравствуйте.
2: Представься, пожалуйста.
5: Вячеслав,
2: стоит повторить для тебя число и варианты, или ты выбрал что-то?
5: Да нет, это код Германии.
2: Код Германии, недавно звонил. Ну что ж, принимаю твой вариант ответа, но странно, что дозвонился, потому что код Германии плюс 49. Неверно, а дальше идет код города или код мобильного оператора. Ну что ж, пришло время.
0: Внимательность.
2: Узнать правду, наконец-то.
3: Просто, да.
2: Алло.
3: Привет.
0: Добрый вечер.
2: Как зовут тебя?
6: Алло.
2: Представься, пожалуйста.
6: Олеся.
2: Ну что думаешь по поводу нашего задания? Что такое 9206?
6: Можно, пожалуйста, повторить?
3: Я все варианты тебе повторить.
2: Конечно, все.
0: Да уж.
2: Огласите весь список, проблем, пожалуйста.
3: Да. Расстояние от Екатеринбурга до Таиланда в километрах, рекорд разгона частоты процессора в мегагерцах, либо телефонный код Германии.
6: Разгон частоты
2: процессора. Ну что ж, действительно так и есть. Не так давно энтузиасты поставили новый рекорд. Опять заливали все жидким азотом, разогнали до лютых скоростей, непонятно зачем. Но рекорд зафиксировали. Поздравляем тебя с успехом, Олеся. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а сейчас громко и четко крикни нам.
7: Офигенно!
2: 3-4.
6: Офигенно!
8: Навигатор!
9: Информация на правах рекламы.

0: Добрый вечер всем лево и право рульным. В Екатеринбурге 17 часов и 38 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Юг», ЖК «Веер Парк», телефон отдела продаж 273-03-13. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, вот уже 8 баллов на наших дорогах. Блюхера стоит от Шадринского переулка до Шевской. На Малышево движение затруднено от Гагарина до Егоршинского подхода и от Бажова до Сака-Иванцетти. На Восточной толчья от Первомайской до Декабристов. Не назвать это, что едется. На Учителей Турбинной от Вилонова до проспекта Космонавтов. Но и нужно проверить свое терпение на Сибирском тракте и Декабристов от переулка Активистов до 8 марта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Ура! Веер Парк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Мола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер Парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Продолжите фразу. Три десятки – это...
6: Такси. Я на работу езжу.
7: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
8: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
5: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни.
11: ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсен. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
12: Киберпятница в Брайтфит. Только 22 мая этого года. Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355.
13: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
14: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
15: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
14: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
15: Правда?
2: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
18: Отправляемся в морской круиз.
19: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
17: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
19: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
20: 0+.
21: Раз, два, три, поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
22: Акция до конца мая этого года.
23: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
24: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
25: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
26: Лим-Попо. Веселье не за горами.
27: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-парк.ру.
28: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
29: Мне нужно личное пространство.
30: У тебя будет своя комната.
29: Мне нужно больше места под одежду.
30: А у тебя гардеробная.
29: А мне нужно играть с друзьями.
30: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
31: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
32: ОСЗ «Витамин Девелопмент». ИН 667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
33: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Для всех, кто знает, что информация – это сила, на радиопилот пришло время прокачаться с помощью свежего выпуска новостей.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радиопилот.
4: Добрый вечер. Курс доллара на межбанковской валютной бирже падал сегодня ниже 71 рубля впервые за 3 года, с 8 февраля 2023-го. Таковы данные торгов. Падение было более чем на 1.5% в моменте до 70 рублей 85 копеек. Как пишет агентство Bloomberg, рубль укрепился в том числе из-за роста валютных поступлений от продажи нефти после начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Аналитики агентства отмечают, что с начала апреля российская валюта укрепилась примерно на 12%, и рубль демонстрирует рост вопреки прогнозам экономистов второй год подряд, пишет «Москва-24». Предстоящим летом в 4 микрорайонах Екатеринбурга отключат горячую воду на 2 недели. ЕТК запускает эксперимент для повышения качества горячей воды. После ремонта потребители переключат на круглогодичную циркуляцию. И тогда летом больше будет не надо пропускать воду из-под крана до нужной температуры. Она будет горячей сразу. Эксперимент проведут в юго-западной части города. В микрорайонах Юго-Запад и Широкая речка в середине июня. В начале июля горячей воды 2 недели не будет в Ботаническом и на автомобиле. Вокзале. Зато после ремонта подача горячей воды будет организована по зимней схеме, то есть вода сразу будет горячей, отмечает «Новый день». В Екатеринбурге завершаются работы по созданию памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову. Установку памятника возле Дворца молодежи планируют завершить к 18 июня, сообщили в пресс-службе мэрии. Скульптура изображает Балабанова сидящим в пустом грузовом трамвае, транспорте, который часто появлялся в его фильмах. На стенах и кабине отсылки к Свердловскому рок-клубу, а также знаковым кинокартинам и биографии режиссера. Напомню, на конкурсе проектов памятника признали лучшим эскиз Мейрама Баймуханова, пишет «Урару». Прием заявок на участие в традиционном городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург» продлится до 1 июня. В администрации города напомнили о том, что попробовать свои силы могут незамужние горожанки и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 лет до 25, ростом от 165 сантиметров. Для участия в проекте отберут 25 девушек, до финального шоу дойдут 16. Каждую неделю по решению организаторов конкурс будут покидать те участницы, которые меньше других проявят себя на занятиях. Джон Траволта объяснил необычный образ в светлом берете на Каннском кинофестивале. Он признался, что вдохновлялся образами режиссеров старой школы, которые носили береты и очки. «Я сказал себе, в этот раз я режиссер, и решил отдать дань уважения профессии режиссера», пояснил Траволта, пишет Лента.ру. Напомню, Джону Траволте сейчас 72 года. На кинофестивале в Каннах он дебютировал в качестве режиссера, представил свой первый полный метр, картину под названием «Пропеллер. Ночной рейс в один конец». Официальный доллар 72.35, евро 84.07.
5: А солнце светит, то тучи сгущаются вроде.
6: На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
7: В среду на этой неделе, ребята, погода будет с приколом. Кроме того, что весь день пасмурно, еще до полудня начнется мощный дождь. В обед обещают грозу. Температура немного упадет. Утром и днем плюс 18, вечером плюс 11. Слабый ветер подует с севера, его скорость 2-4 метра в секунду.
8: Похоже, не прикол, а целый аншлаг получается. Может быть, даже на Волге.
1: Это тот вот чувак в офисе, которого называют приколистом, но не в хорошем смысле.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
14: Информация на правах рекламы.
15: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
16: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
13: «Эксид. Born for more». Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радио Пилот.
1: Добрый вечер всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом в столице Урала. 4 минуты седьмого, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город».
3: Отдельное приветствие нашим зрителям. Вы всегда можете примкнуть к их числу. Подключайтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilot.fm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
4: А вы Индии теперь можно сесть в тюрьму за деньги на небольшой срок. У них запустили...
3: Это взятка называется.
1: Это антикоррупционная система такая.
4: Не совсем, да. Аттракцион они необычный запустили. «Почувствуй тюрьму» называется. Участникам предлагают добровольно стать заключенными в центральной тюрьме на определенный срок.
3: И самим заплатить за это.
4: И самим заплатить за это, естественно, да. Сутки пребывания стоят около 2000 рублей, 12 часов, соответственно, примерно.
3: Проживающих выпускают? И это способ набрать классы.
4: На этот момент не выпускают. То есть там какая история? Тюремная роба вам полагается, да? Спать нужно на простых койках, в общих камерах. Есть стандартную тюремную еду. Жить по строгому расписанию. Пользоваться мобильными на этот срок нельзя. И передвигаться только в определенных пределах. И под надзором тоже очень строгим.
3: А как же танцевать? Мне кажется, должны быть массовки. Танцы на прогулках.
4: А, ну да, раз индийская, действительно. В общем, главная цель проекта, как поясняют, это вот не развлечения вот эти ваши, а воспитание. Чтобы обычный человек мог на себе ощутить значение дисциплины и по-новому взглянуть на ценность свободы, да, может быть, ценить ее будет больше.
3: Действительно.
1: Слушайте, я не расист. Давайте начнем с этого. Я чувствую, здесь и первая мысль должна быть такая.
4: Так.
1: Я не расист, но я также и жертва всей медиаиндустрии, как и все мы.
4: Как и все мы.
1: И вот и видосы, которые я вижу из Индии. Я просто к тому, что посидеть в тюрьме, это разве для многих не будет улучшением жизненных условий? Потому что они такие, там вот тюремные шконки, а я такой, а я видал, как они просто на земле спят.
3: Может быть, это реально выход, получается. Люди платят деньги, это типа хостела.
4: Да,
3: контовались. И как бы еще и дисциплина.
4: Слушай, дороговато получается на самом деле.
3: А сколько в наши?
4: За сутки 2000 рублей.
3: Ага, ну да, действительно, если только скидываться.
4: Да, только если все вместе, там потом койку делить как-то.
3: Друг другу на плечи вот эти истории.
1: Интересно, реально, у них есть вот это вот, что они стоят в столовой в очереди, и все прямо облизываются, такие, прикинь, никто ни разу руку в чан с едой не засунул, только что сейчас похаваем. Ладно, ребята, поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 7 баллов. Блюхера стоит от Шадринского переулка до Шевской. На Малышево движение затруднено от Гагарина до Егоршинского подхода. Пробка на Восточной от Первомайской до Декабристов. На Комсомольской затор от Первомайской до Малышева. Толчья образовалась на Белинского и Карла Либнихта от Куйбышева до Ленина. И нужно потерпеть на Сибирском тракте и Декабристов от Буторина до Чапаева.
4: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, приз получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Врываемся в лето. Самокат Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
9: У Rich Family Новосибирск, ОГРН 110-147-605-1196.
10: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
11: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
11: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
10: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
11: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
13: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
2: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
14: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
15: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
14: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
15: Правда?
13: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Бейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
2: Количество заездов ограничено. ООК «Баден-групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «АН Атом». Добрый вечер всем, у кого кроме работы пока что нет планов на эту неделю. В Екатеринбурге 14 минут седьмого, а с вами навигатор, и сейчас будем выяснять, как же все-таки немножечко, знаете ли, отдохнуть в рубрике «Афиша».
1: Завтра день рождения Гоши Куценко. И
0: о,
1: по этому
0: нет.
1: поводу можно к 9 вечера прийти в Максимилианс на Куйбышева 44D.
2: Со своими волосами.
1: Со своими волосами, да, обязательно. И он выступит там с концертной программой «Слова под музыку». То есть и с днем рождения его можно лично поздравить.
2: Это что-то вроде песен?
1: Что он...
2: «Слова под музыку».
1: Ну, написано, что вот музыка плюс поэзия, плюс еще какой-то театральный перформанс. То есть, видимо, какой-то вот концерт и получится.
0: А я-то думаю, что его не слышно, не видно.
1: А сейчас
0: вот чем занимается.
1: И слышно, и видно будет, да. Билеты от 1500 рублей, 18+. В четверг, 21 мая, сходите в Свердловский театр драмы на Октябрьской площади 2, где в 18:30 покажут мюзикл «Камень». Главный герой — это простой уральский паренек Данила, который живет во времена лихих 90-х.
0: И вот он обращается к урологу, а тот говорит: выходить будет естественным путем.
1: Да, очень грустно. Ну, в общем, он возвращается из армии с каким-то волшебным даром. Возможно, как раз вот что-то с камнями связано. Билеты от 300 рублей, 16+. В пятницу, 22 мая, в клубе «Нирвана» на Шевченко 9, в 7 вечера с концертом выступит группа «Хельвеген». Название переводится как «Путь в подземный мир». Я не уверена, что я правильно произнесла, но надеюсь.
2: Это что-то скандинавское?
1: Да, именно так. То есть коллектив играет фолк-метал с элементами электроники. Звук богатый, насыщенный, атмосфера древних легенд. Вот это вот все. И в этом году им исполнилось 5 лет, и они закатили как раз по этому поводу большой тур, чтобы главные хиты свои сыграть.
2: Древних легенд. Там 5 лет.
1: Билеты от 2000 рублей, 16+. А в субботу, 23 мая, можно посмотреть спектакль «Служебный роман», который в 18:00 покажут в Свердловском театре драмы, тоже на Октябрьской площади 2, напоминаю. Знакомый всем сюжет о любви подчиненного и начальницы строгой, суровой, поместили в современность. Теперь интерьер от

Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал», город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау, дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Доброго вечера всем знатокам и знаточкам Екатеринбурга, в столице Урала, 20 минут седьмого, с вами навигатор, который сейчас эти знания будет проверять в конкурсе «Городской квест».
2: А на связи с нами Михаил, работает в IT-компании, в частности, программную часть для устройств всякую готовит. Привет!
3: Привет!
2: Михаил, возможно, ты заблокировал микрофон, ведь мы так хорошо беседовали за эфиром, я предупредил, у нас буквально пара минут, ты куда-то отошел.
3: Мишка!
2: Неприятно получилось.
0: Ну, как-то да.
2: Возможно, просто вот ухо сыграло эту печальную роль.
0: Мы не можем, да, долго тянуть, поэтому мы сделаем: Миш, раз! Миша! Два! Миша,
2: вынеси попить.
0: Три. Ну, в общем, да. Извиняй, Михаил, что-то у нас случилось. Следующий звоночек принимаем. 237-104. Кто может похвастаться стабильностью выше Михаила?
3: И знаниями Екатеринбурга,
2: конечно. По крайней мере, да, в зоне устойчивого покрытия сотовой связи оставайтесь, а то вот может случиться всякое.
3: Алло, да, алло.
0: Добрый вечер.
3: Привет.
2: Как зовут тебя?
4: Меня зовут Илья.
2: Илья, по громкой связи, судя по всему, говоришь, плоховато тебя слышно, есть возможность переключиться?
4: Нет. Выключу.
2: Все выключу, а может быть окно просто открыто, поэтому тебя плохо слышно. Итак, Илья.
4: Нет.
2: Вот
4: нет,
2: теперь нет, стало нет. Как будто лучше, как будто ближе к
0: микрофону. А это я выше поднял.
4: Да, так точно.
2: Итак, Илья, Екатеринбург является твоим родным городом?
4: Естественно, я
2: снизу. Ну хорошо, давай поиграем. У нас три вопроса в Екатеринбурге, а Авизи, по-моему, ни одного. Ну, по крайней мере, три имеется.
4: Ну, если нет Авизи, неважно.
2: Хорошо.
4: Я прожил 40 лет.
2: Хорошо, итак, у нас три вопроса. На каждый из них три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, подарок будет твоим. Рыба-карась, игра началась.

0: Итак, какую из этих улиц можно встретить на юго-западе? Чиновничью, депутатскую или министровую?
1: Депутатскую.
2: Это правда. Действительно, идет параллельно улице Шаумяна. Двигаемся дальше. Теперь скажи, в каком районе города находится улица, названная в честь советского полярного летчика Михаила Сергеевича Бабушкина? Ботаника, автовокзал или Эльмаш?
1: Ботаника.
2: Ботаника. Ну что ж, уверенный ответ, но, к сожалению, абсолютно неправильный. Не расстраивайся, звони в другой раз, когда будут вопросы о визе. 237-104, кто готов более широким кругозором блеснуть? Алло, доброго вечера.
0: Приветики.
2: Как зовут тебя? Представься, пожалуйста.
1: Максим.
2: Максим, чего такой грустный? Все в порядке?
1: Да.
2: Хорошо. Так, скажи нам, Бабушкина-то где в итоге находится? Ботаника, автовокзал или Маш?
1: Эльмаш.
2: Конечно, да. Идет параллель на улице старых большевиков. А в третьем вопросе мы поговорим о районе птицефабрики и коснемся Саженской улицы, идущей между Трубачевой и Варшавской. Вот как ты думаешь, в честь кого или чего Саженская улица получила такое название? Первый вариант — в честь села в Свердловской области. Второй вариант — в честь названия советской
1: спорта.
2: Ага, так, с какого момента?
3: Алло.
2: Ты сейчас нас слышишь?
1: Алло.
0: Максимка.
2: А мы ведь слышим тебя.
3: Максим.
2: Максим, алло. Да что ж такое?
3: Алло, алло.
0: Алло.
2: Давайте сейчас еще. Давайте все. Алло, алло.
3: Вот и все.
2: Алло,
3: алло, закончилось.
2: Ну что ж, печально бывает. 237-104, кто готов?
3: Главное, чтобы потом он не думал, вот черти сбросили, своего кого-то подтянули.
2: У нас все записано. Как зовут тебя?
1: Дмитрий.
2: Дмитрий?
1: Да.
2: Итак, ты слышал начало вопроса? Или тоже... Не в курсе.
1: Лучше повторить.
2: Итак, у нас есть птицефабрика в районе, улица Саженская. Она в честь кого или чего названа? Вот в чем вопрос. Первый вариант ответа — в честь села в Свердловской области. Второй вариант — в честь названия советской спортивной организации. Третий вариант — в честь ученого, геолога Сигизмунда Игнатьевича Сажина. Саженская улица.
1: В честь ученого.
2: В честь ученого. Что-то помнишь про него? Геолог Сигизмунд Игнатьевич.
1: Не особо.
2: Но уверен в своем ответе, да?
1: Да.
2: Хорошо, мы принимаем твой вариант ответа. Рыба, сом, выиграешь, но потом. Ведь Сажина — это село в Артинском районе Свердловской области России. 200 километров к юго-западу от Екатеринбурга.
0: Такой вот городской квест.
3: И так, да, порою бывает, ничего не поделать. В любом случае, расстраиваться — это не повод, ведь есть и другие методы получения подарка от Радиопилот. Например, можно стать самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010. 10.
4: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
5: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
4: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
0: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: На старт, внимание, шарт!

0: оплата проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Урал-маркет с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
2: Человек купающийся.
3: Ух.
2: В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство.
3: Ух.
2: Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы.
3: Хорошо.
2: Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
4: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
5: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
6: Джек-Гроб.
7: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
8: Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на «Докер.ру».
10: Киберпятница в Брайтфит. Только 22 мая этого года.
11: Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355.
12: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
13: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
14: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
15: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
16: Лим-Попо. Веселье не за горами.
17: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
18: ОГИТ Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907. 0+.
19: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
20: Я Константин Зарусский, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля использует триботехнический состав «Актив Плюс ДВС» от компании «Супротек». Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
21: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили,

0: автопилот.
1: Добрый вечер всем, кто стоит или подстаивает на дорогах Екатеринбурга. В столице Урала 18 часов и 32 минуты, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Юг», ЖК «Веерпарк», телефон отдела продаж 273-03-13. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах по-прежнему 7 баллов. Блюхера стоит от Шадринского переулка до Шевской. Все не слава богу на Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода и от Мира до Репина. На Восточный затор от Первомайской до Декабристов. Застряли на Сибирском тракте и Декабристов от Буторина до 8 марта. Плотники на Челюскинцев и Московская от Маршала Жукова до Куйбышева. И нужно запастись терпением на Ленина по классике от Тимирязева до Московской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ура! Веерпарк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «СЗ Синица. Реформа 1».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: А интересует такой вопрос о Nissan X-Trail. Хочу взять, ну, 22-го года где-то вот так. Владивостока.
2: Самое главное заблуждение людей, которые покупают подобного класса кроссоверы, в том, что они купили нечто суперпроходимое. Да нифига. У X-Trail самая ахиллесова пята, это когда начинают кипятить систему полного привода и начинают выезжать на какие-то серьезные там моменты, связанные с пробуксовками, снег обычная такая вот проблемная тема. Я скажу так, вот для меня... Как бы вот тот кузов, который ты смотришь, он получается четвертый, да?
3: Ну, да.
2: Ну, это такой более квадратный, в отличие от 32-го. Значит, ну, вот 31-й был стандартным холодильником, честным за свои деньги. У него очень много поклонников, неспроста. Потому что машина была достаточно проста, функциональна и доступно. Как только начали добавлять гламура с 32-го кузова, кучу всяких вещей, там, связанных с электроникой, тут же появились моменты, когда у людей возникло и отторжение у старой аудитории, а у новой немножечко полезли глаза на лоб, когда начались ремонты, потому что это уже не так по-народному стало. Но сказать, что это развалюха, да нет, нормальная абсолютно машина, то есть вот этот квадратный кузов мне больше нравится, и, наверное, четвертое поколение за это бы похвалил. Мы даже гибрид как-то поюзали. Ничего, такая тема интересная. У них там есть интересные моторы, которые в 200 лошадей. Тоже как бы такая тема на полном приводе в городских условиях в демисезоне. Хорошо. Цена вопроса, на мой взгляд, великовата, и он переоценен, он не такой комфортный и не такой простой в плане ремонта, но если это хорошего состояния машина, достаточно свежая, там в районе 5-6 лет эксплуатации и пробег относительно небольшой, почему бы и нет. Главное эту машину проверить. Если ты сам собираешься во Владик за ней ехать, придется, ну, нам, наверное, 3-4 дня-то заложить на процесс выбора.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Подскажи, пожалуйста, катал, не катался УИС S09. Катал, не катал, твое мнение, интересует семиместный автомобильчик на полном приводе, ну и с автоматом, естественно.
2: Ну, мы покатались, правда, не сильно долго, я не смог его взять, мне просто некогда было на этот, господи, на долгий тест брать его. Я так скажу, если вот вам нужно функциональный автомобиль, который будет более-менее нормально выглядеть с какими-то еще там интересными штуками, несмотря на то, что у него по сравнению с другими моделями еще и дизайн считается уже такой повзрослее, то есть он... Как это правильно-то сказать? Он не обновлялся так быстро, как это делали все остальные в концерне. Я считаю, что за свои деньги нормально. У него там были интересные вариации очень по салону. Мне прям вот у них там с зелеными вариантами были, мне прям зашел. Но марка не особо раскручена из всего концерна. Но в целом качество такое, что вполне адекват под свои деньги. Настройка через планшет всего меня не устроила. И настройки по подвеске я бы, наверное, сделал поинтересней. Вот для меня пока как бы в этом сегменте, допустим, больше раскрыта тема у Cherry Tiggo T9. Вот да, там как бы с настройками подвески я порадовался. Но в целом, говорю еще раз, если ты готов вот как летчик-испытатель на себя взять вот это все, то пожалуйста. Мне не хватило немного тактильных кнопок, там, расположения их и... Что еще? Ну вот я говорю, ожидал чуть большего комфорта. В плане надежности пока таких долгих пробегов и на опыте у меня конкретно нет, под наблюдением автомобилей нет, поэтому ничего сказать не могу.
3: Ну, понял, услышал тебя.
2: Ну, пожалуйста. Тебе спасибо, друзья, благодарю за внимание и звонки. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
4: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
5: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком до центра 10 минут. минут и парк рядом.
6: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
7: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
8: Вечернее шоу. На радио Пилот.
9: Навигатор.
2: Доброго вечера всем, кто доверил свой радиопилот. В Екатеринбурге 18:43, а с вами вечерний навигатор.
10: У нас на сайте pilotfm.ru продолжается новый фотоконкурс на тему «А это мой багажник», который проводит радиопилот и официальный дилерский центр Lucky Motors Havail City. До 22 мая присылайте нам фотографии, где есть вы и ваш багажник, а 22 числа в прямом эфире навигатора мы выберем 5 счастливчиков, которые получат наборы автомобилей. Инструментов. Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors» Havail City на Умельцев 2.
9: В Госдуме тут про лайфхак рассказали, чтобы на ЖКУ экономить. Так, имя так. Этому лайфхаку — плановое отключение горячей воды, ребята!
10: Тогда мы его не то чтобы использовали,
9: не нужно его бояться. Вы сэкономите денежки, да. Вот депутат один сказал, что если профилактические работы займут от 10 до 14 дней, сумма платежа за горячую воду может уменьшиться до 50%
10: Да, только в это время у вас не будет горячей воды, вы будете искать альтернативы и нагревать эту же воду при помощи электроэнергии.
9: Или закаляться. Можно закаляться же, правильно?
2: А еще, вот скажите честно, это у меня такая только проблема. Вот в моменты каких-то вот эти периоды плановых отключений и так далее, угу. Я что-то не сильно заметил, чтобы кто-то снижал что-то там. Потому что там, ну вот сколько вы намотали, но могли бы больше, именно замогли бы.
10: Снижают только температуру. Остальное здорово, будет идти вверх.
2: Да потому что тоже тут о нас подумали. Температуру снижают. От этого у нас сильнее пригорает. И это баланс.
9: Баланс, да.
10: А вас остудить это... немножечко. Ржавенькой.
2: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фототеки.
11: Продолжайте движение.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
15: 12+.
16: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
17: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
19: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
20: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
19: Веер Молл, 6 июня, 0+.
21: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
22: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
21: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
23: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от J.Q.
1: Совершенно новый долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
5: Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
13: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
5: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
15: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
24: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
15: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
25: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
26: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радио Пилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый вечер. В Екатеринбурге вышел из комы 4-летний малыш, который выпал с 15-го этажа на сортировке на прошлой неделе. Состояние тяжелое, но врачи отмечают положительную динамику. Мальчик пытается говорить и шевелить ручками. Об этом рассказали порталу Е1 родственники семьи. Напомню, ребенок чудом выжил после падения из окна новостройки на улице Таватойской. Его спасло то, что он упал на газон, а не на асфальт. Правоохранители проводят проверку по факту ЧП. В полиции призывают родителей быть бдительными. Весной и летом растет количество несчастных случаев, связанных с падением детей из окон. В конце апреля трагедия случилась на Эльмаше. Там погибла маленькая девочка. В Екатеринбурге перенесли дату празднования Дня города. Он будет проходить в первую субботу августа, а не в третью, как сейчас. Уже в этом году праздник проведут 1 августа. Депутаты Гордумы рассмотрели вопрос без доклада и без обсуждения. С предложением перенести дату празднования обратился мэр Алексей Орлов. Также в Гордуму поступили обращения от ветеранов СВО, НКО, общественных организаций, а также из общественной палаты и от горожан. За перенос выступал также митрополит Евгений, так как с середины августа у православных идет Успенский пост. Еще одна причина для переноса – это частая, прохладная и дождливая погода на Урале в конце августа. Российские туристы смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания в Таиланде без необходимости выезда из страны. Об этом рассказал агентство ТАСС представитель МИДа Таиланда. Сбор за дополнительное пребывание на 30 дней составит примерно $58. Ранее сообщалось о том, что власти Таиланда сократят срок безвизового режима с 60 дней до 30 для иностранных туристов, в том числе из России. Вопрос рассмотрит комитет по визовой политике, оценив каждую страну отдельно, исходя из вопросов безопасности и экономики. Три вспышки максимальной мощности класса X зафиксировали ученые на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца. Об этом сообщили сегодня в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. По данным ученых, высвободившаяся энергия может повлиять только на ближайшую к Солнцу планету Меркурий. Ранее российские ученые обнаружили на обратной стороне Солнца группу пятен невероятных размеров. Крупные группы пятен напрямую связаны с мощностью солнечных событий. Чем больше активная область, тем сильнее вспышки. Подобное два года назад вызвала самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет, напоминает газета «Ру». Футбольный «Урал» завтра проведет первый стыковой матч за право играть в РПЛ, российской премьер-лиги. На Екатеринбург-арене он встретится с «Динамо» из Махачкалы. Начало игры в 19:30 по уральскому времени. Напомню, по итогам сезона екатеринбуржцы заняли 3-е место в турнирной таблице чемпионата. Махачкалинцы заняли 14-е в РПЛ. Победитель по итогам двух матчей проведет следующий сезон в элитном дивизионе. Ответный матч «Урал» проведет 23 мая в Махачкале. Официальный доллар 72.35, евро 84.07.
4: Информация на правах рекламы.
5: В Havail Pro Reginos выгодная акция. 7 новых кроссоверов Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. По специальной цене и только до 25 мая. Сделай жизнь ярче с Havail H3. Ждем вас на тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3. Звоните 364-50-38. Код города Екатеринбург 343.
6: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
7: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
8: Относитесь ли вы к тем, кто любит грозу или нет? В любом случае, завтра она грохнет примерно в середине дня. Небо пасмурное, дождь по прогнозам начнется еще раньше и будет продолжительным. Ветер подует слабый, северный, 2-4 метра в секунду, а на термометре утром и днем плюс 18, вечером плюс 11.
0: Вот эта формулировка вначале «относитесь ли вы к тем, кто любит грозу или нет, неважно», начинает напоминать мне какие-то инициативы наших чиновников. Что такое? Еще в конце оплачиваем самостоятельно.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
10: Информация на правах рекламы.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто бросил якорь на волне пилота. В столице Урала 3 минуты 8. И с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора — ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город».
2: А у нас на календарях 19 мая, и сегодня отмечается Международный день динозавров. Да, парк Юрского периода, например, пересмотреть по этому поводу, еще как-нибудь задинозавриться.
3: Это мало имеет отношение к реальным динозаврам, то, что в парке Юрского периода рисовать.
2: Но тем не менее.
0: Но знаете, мне кажется, что с годами вот у меня немножко изменилось восприятие, и теперь самый прикольный динозавр, ради которого стоит пересматривать, это Голдблюм.
2: Из профессиональных праздников отмечается День фармацевтического работника. Поздравляем. Есть сегодня именинники, конечно, день рождения пионерской организации. Во-первых, 104 года назад ее учредили. Угу. И день рождения кубика Рубика. Ему исполнилось 52 года. Вот уже 52 года эта головоломка занимает умы людей по всему миру. Удивительно абсолютно.
0: Мой любимый мем на эту тему, то, что кубик Рубика сам Рубик собрать особо-то и не мог в итоге.
2: Еще отмечается День русской печи. Почему именно сегодня, непонятно, но я сразу вспомнила вот эту говорящую русскую печь из мультфильма «Гуси-лебеди». Она всегда меня так пугала, мне так не по себе от нее было, даже в детстве.
0: Не, ты просто потому, что, видимо, не кайфовала на печи.
3: Надо смотреть в том мультике, где Вовка в 39-м царстве.
2: Там она подобрее, да, это правда.
0: Ну, вообще, так-то печь — это же универсальная абсолютно конструкция дома. Это тебе и обогрев, это тебе и поесть, это тебе и поспать тоже там же. Вообще кайф. Я вот прям думаю, я бы в квартиру мог бы, я бы как бы себе впихнул ее.
2: Еще отмечается День гороха сегодня, да, всех с Днем гороха. И день...
3: Царя гороха или просто...
2: Просто гороха, да, пока что, от обычного. И День конной авиации.
0: Пегасовые войска?
2: Да, да, про коняшек с крылышками волшебных, вот именно для них этот праздник.
0: Так. Ладно, немножко разочаровался в человечестве, ну да, поедем дальше.
2: Всех с праздниками.
0: Всех с праздниками, поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 6 баллов. Блюхера стоит от Мира до Шевской, на Малышева пробка от Гагарина до Егоршинского подхода. Затор на 8 марта от Бориса Ельцина до Радищева. Не едется по Учителей Турбинной от Вилонова до проспекта Космонавтов. И нужно на Комсомольской потерпеть от Педагогической до Малышева.
2: А есть что добавить? Тогда, конечно, добавляйте. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Врываемся в лето. Самокат Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
9: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
10: Смесители.
11: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
12: Строим новое!
13: Ремонтируем любимое!
12: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
14: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
15: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
16: Отправляемся в морской круиз.
17: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
15: Шоу дельфинов. дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
17: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
16: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
17: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
1: Березовский, так рядом же, поехали.
17: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
5: Турпао Тыбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
18: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
19: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
20: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
19: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
20: Поехали. Скажи адрес.
19: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
20: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
21: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78.
5: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
22: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джек-Групп». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
23: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «СЗ Витамин Девелопмент». Доброго вечера всем диванным музыковедам столицы Урала. В Екатеринбурге 16 минут восьмого, а с вами вечерний навигатор, и пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
1: Дозвонился к нам работающий колосчиком Игорь. Привет!
2: Привет! Привет!
3: Да, всем привет.
1: Расскажи, Игорь, а ты дома у себя вещи тоже раскладываешь в каком-то порядке особом, вот как привык на складе, или нет такого?
2: Домашний тетрис.
3: Профессиональная деформация, порядок. Ага. Надо поддерживать.
1: Присутствуют все-таки вот эти моменты.
0: Ну да, что типа вот что со склада вынес, то дома так и положил.
2: Правильно?
3: Главное, чтобы было никто не знал.
1: Да, а инвентаризацию дома у себя проводишь, проверяешь, где там что лежит?
3: Нет, у меня этим девушка занимается.
1: А ты потом ищешь, где это теперь.

0: Добрый вечер всем, кто оставляет позади трудовую часть этого вторника вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу собирающийся на покой до завтра вечерний навигатор.
1: Ну а напоследок, конечно, любопытная маркетинговая история. Один немецкий бренд недавно прикололся и выпустил смузи с изображением котенка и розовым японским шрифтом, чтобы привлечь внимание молодежи и увеличить продажи. Угу. Но когда покупатели решают почитать состав, то видят откровенное признание. Давай честно, ты наверняка купил этот смузи не потому, что тебе захотелось клубничного матча-латте из фруктов. Мы просто сделали тебя жертвой маркетинга через милоту котенка. С нашей стороны это крысиный поступок. Мы манипуляторы, словно твоя вторая половинка с проблемными отношениями. Но, может быть, ты хотя бы научишься не судить только по внешности.
0: Ну, слушайте, с одной стороны, конечно, ну, как-то по-скотски, а с другой, они, в общем-то, и целом правы. Единственное, что мне кажется, что надо сделать котика, который видно, что это крыса в маске котика. И вместе с этикеткой как-то отлепляться она должна.
2: А заставка как посмотреть?
0: Кстати, да. Ладно, ребята, на этом мы будем с вами прощаться. Но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
2: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: На радиопилот пришло время пополнить багаж знаний с помощью свежего выпуска новостей.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Автомобильная пробка длиной 3 километра собралась сегодня в вечерний час пик на Екатеринбургской объездной из-за массового ДТП. В районе пересечения ЕКАДа с Челябинским трактом столкнулись три легковых автомобиля, в том числе «Лада» и «Хавейл», сообщают очевидцы. У девушки, которая была на пассажирском сиденье в «Хавейле», травма головы. В ГАИ пока не комментировали аварию. Очевидцы ДТП советуют автомобилистам искать пути объезда. Житель Свердловской области отправится на исправительные работы за убийство краснокнижного лебедя-шипуна. Олег Аулов признан виновным в незаконной охоте. Ему назначено наказание на срок 1 год с удержанием и зарплаты ежемесячно 15% доход государства. Также мужчина лишен водительских прав на 2,5 года, сообщает Свердловский облсуд. Уголовное дело по эпизоду незаконного хранения оружия прекращено. Мужчина добровольно сдал ружье. Ущерб 16 тысяч рублей виновник возместил. Напомню, инцидент в селе Байны летом прошлого года очень расстроил местных жителей и вызвал широкий общественный резонанс. Лебедь был почти ручным, пишет «Комсомольская правда». Жители Екатеринбурга сегодня пожаловались на странную взвесь в воздухе. Она похожа на очень мелкий песок или пыль. Горожане в соцсетях пишут, что эта взвесь режет глаза и чешет носу. С большого расстояния взвесь видна невооруженным глазом, пишет «Новый день». Напоминает о том, что с понедельника в Свердловской области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Сегодня в центре Екатеринбурга прошел очень слабый дождь. Завтра в прогнозах дождь и гроза, всего плюс 22 градуса днем. В четверг всего плюс 19 днем, но к выходным вернется жара, плюс 28, и сохранится до понедельника включительно. Это обещает Росгидромет. В Каталонии задержан сын основателя бренда «Манго» по делу об убийстве отца, Джонатан Андик, сообщает «La Vanguardia». Напомним, о гибели 71-летнего испанского миллиардера Исака Андика стало известно в декабре 2024-го. Сообщалось, что он упал в ущелье с высоты 150 метров во время семейной экскурсии в горы недалеко от Барселоны. Позже дело стали расследовать как возможное убийство. Полиция подозревает Джонатана, единственного свидетеля инцидента, и ранее сообщалось, что он дает путанные показания. Экс-артистка «Уральских пельменей» Юлия Михалкова работает над фильмом с участием бывших коллег из знаменитого шоу. По ее словам, сценарий уже почти готов, пишет «Москва-24». Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени» 7 лет назад. Она отметила, что благодаря участию в проекте получила большой творческий опыт. Это были веселые 10 лет, проведенные в дружном коллективе, но ей захотелось развития. Например, стало интересно работать над созданием фильмов и написанием сценариев. Но с артистами из «Уральских пельменей» Михалкова поддерживает общение и недавно посетила их концерт в Екатеринбурге. Официальный доллар 72.35, евро 84.07.
4: О чем не скажут пчеловоды, на радиопилот прогноз погоды.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
6: В эту среду великий потоп.
7: Сильный дождь начнется еще до полудня. Обещают продолжительный. Примерно в обед ожидается гроза. Небо весь день пасмурное. Столбик термометра немного опустится от плюс 18 до плюс 11. Ветер подует слабый, с севера 2-4 метра в секунду.
8: Похоже, сандали напитаются влагой.
7: Ожидается.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
14: Информация на правах рекламы.
15: Осторожно, «Экзит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
16: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Экзит TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Экзит Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL флагшип 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
17: Exceed. Born for more.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
18: Пилот.

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».
4: Спонсор фитнес-часа на радио «Пилот» ООО «ЕКБ Автотренд».

0: Реклама. Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
1: Осторожно. Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
2: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах. Exit.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГР 916-965-81-15-330.
2: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
5: Джекроб. Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
6: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
6: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
7: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
8: Водрел Групп. УГР 910-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
10: Завтрак от 259 рублей.
9: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
11: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
12: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука».

0: искусства. Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
1: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
2: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
3: Акция до конца мая этого года.

0: Реклама.
1: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в пяти минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
3: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
7: 12+.
8: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
9: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
11: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
12: И побывать в настоящей пожарной машине.
13: А еще попробовать еду полевой кухни.
10: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
12: Мам, пойдем!
10: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
1: 12+.
12: Ура! Верпарк!
14: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
12: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
14: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Зайчик, купи чинганчик.
15: Что? Лена, какой еще чинганчик?
12: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
16: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
15: Березовский, так рядом же, поехали!
16: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
17: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.
3: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: Реклама.
1: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
6: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
5: Многопрофильная клиника Процельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вечерний драйв на радио.

0: Вейл. На умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Помогите! Тону!
2: Держись!
1: Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
7: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
8: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от JQ!
2: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском. Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Топ оборудования и 3 ТО в подарок.
1: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
2: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уэстеда Петровича, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Вечерний драйв на радио пилот.

0: В Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Саламат сила.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Мед.ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжур.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсима.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 18 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 22 минуты. Доброй ночи!
2: Пилот!
3: Пилот!
4: Пилот!
5: Слушайте, радио Пилот. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: Все. Damn.
1: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
2: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 18 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи!
2: Радио
3: Пилот!
4: I went deaf on the bitch.